0: Золотая колец информатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

что-то ты не весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

Мы очень любим его за то, что оно неформатное. И ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

Вечер тенью от фонаря, черные деревья хранят солнечного лета тайны. Стрелки тикают и странно, в них есть

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

лететь. Каждый умеет дышать, не каждый умеет гореть. Ты на зеленый в рай, а я так боюсь успеть. Каждый хочет назад, не каждый умеет гореть.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Это надо было пойти воровать в перчатках с обрезанными пальцами. Конечно, нашли. Конечно, посадили. На полгода, правда. Да и украл-то немного. Детство бедное, одна кровать на шестерых детей, отсутствие водопровода, плохенькая одежда. Ну, типичная же звезда рок-н-ролла. Школу бросил в 15, работал посыльным, помощником водопроводчика, на автозаводе, где трудилась его мама, резал овец на мясобойне. Знаете, развлекался, пока не додумался запеть. И в 69-м году, посмотрев киношку «Черный шаббат», а точнее... Количество народу, которое валило на этот фильм, музычина понял, что петь надо тяжело и громко. Параноид!

Ну что ж, Оззи Осборн родился 3 декабря 1948 года в английском городе Бирмингем. Старая добрая Англия родила такое! С первого альбома Black Sabbath случилось странное. Кто-то перепутал верх и низ обложки, и появился перевернутый крест. Видите, сатанисты. Продажи резко подскочили. Ангел, спустившийся с небес, Шэрон Арден, его будущая жена, вытащила его из беспробудного пьянства и наркоты, вернула его на сцену, в элиту рока, так сказать. «Мама, going home».

Америкосы взяли кровь у Оззи на исследование ДНК, и обнаружилось, что Оззи Осборн является потомком неандертальцев. А также музыкант причастен к династии Романовых. Он, понимаешь, дальний родственник Николая II. Знаешь, он мог бы быть спокойно нашим царем, понимаешь? Чтобы произвести положительное впечатление на владельцев лейбла CBS, с которыми Оззи планировал подписать контракт, Шерон, его жена, придумала план. Она предложила мужу прийти на встречу с тремя белоснежными голубями и выпустить их на публике. Но Оззи на глазах у всех откусил голову одной из птиц. Короче, улетели только две птички. Присутствующие охренели, и контракт был подписан. Oh yeah!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

предрассветным туманом играя. Месяц пел, все вокруг озаряя, словно сотни свечей в нем сияло. Для заблудшей души это мало. Шла она по земле, не летела, одиноко в бескрайность глядела, а в глазах отпечатался страх. Не найти ей дороги назад. Потерялась душа среди толпы, в безразличии людском, среди лжи, в мире алчности, скупости чувств. В недоверии нашла свой приют, осторожно ступая след в след, сторонясь околдованных мест, полутемных

мимо мчались чужие года, реки плавно падали в моря, горы гордо стремились к высотам, города погрузились в заботы. Незамеченным был души путь, равнодушие дарило ей грусть. Лишь на время была в ней нужда, чтоб казаться людьми иногда. В паутине ей чуждых сердец, заблудившись совсем наконец, не найдя в целом свете любви, позабыла свои все мечты. В лунный свет безысходно смотрела, одноразовой быть не хотела.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

На прощанье махнув нам рукой, ты уходишь в рассвет. Тебя манит дорога, пора, друг, прости, уже утро. Распусти свои крылья по ветру, лети, передай от нас солнцу привет.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
2: Нет, мама.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, здравствуйте! Приветствую всех, кто подключился сейчас только что к нашему стриму, к нашему, понимаешь, онлайн-потоку. Приветствую всех, кто торчит уже давно у радиоприемников и ждет. Вот, здравствуйте всех, кто сидит на страничке неформатного радио и слушает радиоэфир оттуда. В общем-то, здравствуйте все. С теми, кто уже подключился к стриму, я поздоровкался. Кроме вот Лехи Иванова, привет. Привет, Леха, с тобой еще не успел поздороваться. Вот, что? Прошли у нас три, как это называется, полуфинала, да? Полуфинала, да. Вот, и есть у нас наконец-то сформировался список ребят, которые будут биться в финале на фестивале Revolution. Вот, и, ну, нет, давайте я как по традиции, я начну с альтернативного голосования. Вот, с альтернативного голосования начну. Во-первых, группа Барстер получила 65 голосов, значит, 130, я умножаю на 2, 130 неформатных рублей упадет им на баланс. Регистрируйтесь на сайте неформатного радио, закидывайте какой-нибудь трек, и все это мы вам туда зачислим. Абсолютным победителем альтернативного голосования стала группа Dark Park. Вот, 1100, значит, умножаю на 2, 2200 неформатных рублей падает вам на баланс. По-моему, вы уже есть у нас на сайте неформатного, но если нету, то зайдите, зарегистрируйтесь и маякните мне обязательно, чтобы я понимал, в какой профиль начислить эти деньги. Вот, в качестве приза, ребят, ну, трек недели по любасу. Давайте так, трек недели на следующую неделю. Вот, и через неделю еще трек дня. Вот так вот. Так, группа Сиалия. 200. 200 голосов, соответственно, 400 неформатных рублей падает вам на счет на сайте неформатного радио. Если вас там еще нету, появитесь там. И, опять же, маякните мне. Ну и дизельный торт 110. 110, значит, 220 зачисляю на баланс. Трек дня дарю еще группе Сиалия. Всем остальным жму ручки. Это что касаемо альтернативного голосования, которое раздает только радийные призы. А теперь перейдем мы к основной голосовалке, которая у нас была прям вот самая топовая. И победители, я сейчас назову трех ребят, которые выйдут в финал. Группа Барстер, группа Dark Park, как я за вас болел. Ребят, я вот прям, вот, молодцы. И группа Painted Blood. Вот эти три группы проходят в финал. Финал битвы на Revolution. Группа Дизельный Торт снимается с голосования, потому как, ну, им надо ехать выступать в Европу. Я думал, о боже, а как же так, у нас все отборы прошли без косяков. И нет же, вот же они, Дизельный Торт, молодцы, отличились, понимаешь, решили поднакрутить себе голосов. А нет, ребятушки, так не проканает. Все, назвал победителей, теперь ставлю троих, понимаешь, финалистов, нон-стопом. И после этого начнем основную часть программы. Но вы пока можете себе налить, начислить и побулькать. А я, собственно, включаю вам музыку. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, здравствуйте, 21.15 на моих зеленых системных, с вами уже бахнувший Зухер, Так, еще раз напомню список ребят, которые прошли в финал по результатам, по участию, по результатам голосования. Группа Бастер, группа Dark Park, прям вот я за них болел, молодцы, Dark Park, и Painted Blood, вот эти три группы пролетают дальше. Дальше и бьются уже за финал. Так, что? Что? Во-первых, здрасте всем, кто в Дискорде. Я совсем забыл с вами поздороваться. Ребят, вы уж простите меня, засранца. Витос, привет. Димка наш, который вот Змеиногорский, он теперь. Привет тебе, Антоха, здравствуй. Петруха, Одесса, привет. Валюха, Белое море, здравствуй. Ванек, с тобой уже поздоровался, да? Вот, выясняем, у кого что по городам. Сегодня же акция, сегодня же демонстрации должны быть, да? Вот, Витос пишет, в Перми одни зеваки пришли, два десятка человек с флагами. Вот. Так, в Москве многолюдно, но сегодня режим еще не смогут опрокинуть. В Барнауле снег. В Воронеже весело. Весело, на Навального достали уже все. Все по чреслу на Навального достали уже все. Вот. Приблизительно, я думаю, наверное, везде так. Жалко, конечно, чувака, ну, как бы он знал, куда шел. Вот, не дай бог, конечно, кому такого, чтобы... Но он знал, куда шел. Ладно, давайте мы все-таки займемся программой. Итак, друзья, сегодня у нас кто звучит? Сегодня у нас звучат 6 человек. Ребята не пробились в финал. Они вылетели, но они молодцы, они достойны. И, ну, как бы такой вот бонус от нас с Ваней. Мы сегодня решили устроить программу из этих групп, которым уже биться не надо. Но, я думаю... Поставить их на радио, поставить их на большую аудиторию, смысл есть. Вот, смотрите, что Ванька написал по этому поводу. Группы этого списка полуфиналистов фестиваля Revolution 21 в Москве, пройдя трудный путь отборочных концертов, эти коллективы по праву доказали свой высокий уровень мастерства, таланта и харизмы. И сегодня мы слушаем их треки вне конкурсов, для того, чтобы просто кайфануть. Вот. Так, ну и поехали. Первая группа, которая у нас будет звучать вне конкурса. Не, ну опять же, есть альтернативное голосование. Да, там можете голосовать, там чисто радийные призы. Поэтому, как бы, если есть желание. Ну, это не обязательно, но приветствуется. Итак, первая группа. Истфаку. Сейчас я их найду, где у нас сопроводиловка. Вот же они. Истфак, Москва. Играют рок. Название выбрано не случайно, так как коллектив был основан выпускниками исторического факультета. 12 апреля группа презентовала новый сингл «Боль». Кстати, пока, подождите, стопы, пока не забыл. Обещал я проанонсировать. У группы «Барстер». Так, сейчас я найду, где это, блин. Вот. У группы «Барстер» в эту субботу в Москве концерт в Триггербаре на Нагатинской. Вот, кому интересно, обязательно добавьтесь, сходите. Ходите вообще на концерты, потому что это правильно. «Барстер» — это как раз вот кто первые играли нон-стопом. Вот, ну и уже ставим «Истфаку», город Москва, «Боль», поехали. Ну а вы комментируйте. Комментировать можно в WhatsApp 902-75-3059, во ВКонтакте. Находите группу «Неформатное радио», находите в видеозаписях стрим, пишите в комментариях к стриму. Комментарий к стриму у меня показывается здесь на мониторе. В Ютубе то же самое. можно делать, писать в комментариях к стриму. Ну и, конечно же, наш Дискорд. Ссылочка на наш Дискорд есть, во-первых, на сайте Неформатного радио в разделе «Программа Миксер». Там для связи. И в группе «Неформатное радио» есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». А также в теме, которая заведена для сегодняшнего эфира, тоже есть ссылочка на наш Дискорд-чат. Все, всем все рассказал. Поехали, ставим, слушаем. Юрик вот пишет: в триггер-баре коллеги Белокопы организатор концертов. Вот так вот. А земля круглая, и все свиделись. Поехали.

Ирина Абрамовна. Ты что меня позоришь? Тебе ремня, что ли, дать? Я вкладываюсь в твое будущее, все делаю для тебя, а ты занимаешься всякой чушью. Мать позоришь! Мы же лучше знаем...

Меня беспокоит твое состояние. Все забываешь, ничего не хочешь. Даже папе уже звонила.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, отзвучал у нас первый участник программы. Это была группа Истфак. Факу, вообще, если вот по написанию, то факу. Вот, с треком «Боль, город Москва». Андрюха вот пишет: действительно боль, вспоминая свою школу, и как все мне тяжело давалось. Благо, ушел после 9 класса в шарагу, и жизнь стала прекрасна. Эй. Так, Дениска пишет: жизнь им писала текста. Жизнь им писала текста. Что там еще у нас? Песенка неплохая, пишет. Натаха пишет: классная песня. Димка Коробкин пишет: мне зашла, мне зашла. Так, Петруха написал: трек сделан хорошо, вот буду ли я за него голосовать, узнаю в конце миксера. Петруха, ты не будешь за него голосовать. Сегодня можно голосовать только в альтернативной голосовалке по желанию, и там разыгрываются только радиопризы. Сегодняшний эфир — это бонус. Бонус ребятам, которые бились за свои места. Действительно интересные музыканты, но не прорвались они, понимаешь? Не прорвались они на Revolution. Но мы с Ванькой подумали, что ну, их обязательно надо просто поставить на большую толпу. Вдруг у ребят прибавится поклонников, а это будет большое, понимаешь, подспорье. Так, Андрюха Туманов пишет: хороший музон, хороший музон. Антоха пишет: бесполезно потраченные школьные годы. Ну почему бесполезно? Меня хоть и выгнали в полдесятого меня выгнали из школы. До конца 10 класса я не доучился, мне дали большого жирного пинка, и я летел, чирикал, посвистывал, а потом сдал экстерном, и у меня в аттестате тройка только по одному предмету, который я даже не сдавал, и мне всегда я улыбаюсь, потому что тройка у меня стоит по информатике. Вот. Так, что, собственно, хочу сказать. Ребята, Истфак, молодцы. Мне понравилось, от себя могу... Кстати, у нас в сборнике «Грани» осталось всего 15 минут свободного места на пластинке. Всего 15 минут осталось свободного места на пластинке. Поэтому, кто еще не успел, давайте добавляйтесь в сборник. И вот в группе «Истфак» вот с этим треком я прям могу сказать, что вот этот трек я готов взять, если есть желание, давайте добавляйтесь. Витос сегодня не один слушает миксер, у тебя котяра. Слушай, ну я к кошкам сказать равнодушен, не сказать ничего, я их просто не люблю, потому что у меня на них аллергия дикая. Вот, поэтому котики, я все по собачкам убиваюсь, ну на крайняк по козочкам. Вот, но не котики. Нет, котики не мои. Хочешь, я тебе отправлю кота и кошку? Вот. Дима, есть все у нас. Цена вопроса, все есть на сайте. Все есть на сайте. Ценник не поменялся. Хотя везде уже цены задрали. Но мы просто за счет того, что мы не меняем ценник, мы просто сократим чуть-чуть тираж. Вот, а все остальное остается так же. Так, далее у нас группа Flame Heart. Сейчас я их найду. Мне же Ванька наверняка написал транскрипцию. Вот, Flame Heart. Город Москва. Ваня, спасибо тебе за транскрипцию. Спасибо, дорогой. Вот, Flame Heart. Энергичный хард. Мощнейший хэви и свит глэм прямо из 80-х. Мало услышать про их энергетику где-нибудь на вписке. Их лайвы надо видеть вживую. Итак, ставим, слушаем вживую. И, собственно, поехали. Flame Heart, Dance Woman. Пляшем, тёлки, бабы. А, нет, пляска, женщина. Вот, я еще помню чуть-чуть английского. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, 21.33 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. С вами Диджей Зухер, в эфире программа «Миксер». И сегодня бонус, бонус-программа от фестиваля «Revolution 2021». Сегодня мы играем музыку коллективов, которые не прорвались в финал, но они интересные. Вот, ист факт, нарисовались, ну наконец-то, молодцы. Вот, я только хотел задать вопрос, где, блин, все музыканты, которые вот сегодня звучат, что они в чате не общаются, и хотел конкретно спросить, это вот случай жизни, танцуй, тетка. Что за тетка? Где вы так выступали, что тетка не танцевала, и вы ей прям со сцены, тетка, танцуй? И второй вопрос, затанцевала ли она уже эта тетка? Вот, из фак пришли, пишут, привет, спасибо за то, что поставили и заценили нашу новую песню. Удачи на эфире. У нас на эфире удача, понимаешь, она не пролетает мимо никогда, особенно под самогон. Спасибо вам, что вы есть. Не бросайте это гиблое дело, бейтесь за себя. Давайте буду читать комментарии. Так, вот, Антоха пишет «Хэви в лучших традициях». Петруха, наш одесский друг, пишет «Очень классно сделано, как мой любимый рок второй половины 80-х». Вот, что там, Димка пишет «Где же?» Вот, песня классная, но на стриме слышно прям охерительно. Охерительно, даже к акценту не придраться. Так, что там? Димка написал, мне зашла, звездец вумен, что еще? Все, где комментарии? Где? Истфак, я жду от вас все-таки развернутого, понимаешь, комментария про эту тетку. Что была за тетка такая, которую вы никак не могли расшатать? Так, сейчас я уже вас буду вот здесь вот удалять, чтобы мне не путаться. Flameheart у нас отыграли. Бздынь. Все, я вас стер. И вас больше нету. Я вас удалил. Так, далее у нас кто? Вероника. Они же у нас звучали. Я помню, они у нас играли. Я помню эту группу. Только не помню где. То ли в каком-то фестивале, то ли в бомбардировке. Но вот Вероника я помню четко. Итак, Вероника собралась летом 2019 года. Автором музыки и слов является солистка группы Вера Полякова. Ее песни — это про искренность, самокопание, сомнения, веру, надежду, любовь. Все просто. Вот. Так, что там у нас? Две группы, резиденты лейбла «Правда музыка», которые не участвовали в фестивале. А, это не Тудойть. Вот, все. 9 апреля 2021 года группа презентовала новый альбом «Стены», который доступен на всех цифровых платформах. Трек «Свобода» из нового альбома. Вот, Вероника, «Свобода», город Москва. Так, ставим, слухаем в миксере. Вот Антоха пишет, в миксере они у нас были. Ну, я помню, что они у нас были. Итак, поехали. Ну, а вы, конечно же, комментируйте.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:41. И вот у нас Леха нарисовался. Говорит, мы в миксере были с песней «Музыку громче». Я прям сразу их вспомнил. Господи, какая же вкусная сейчас отзвучала песенка. Ребят, я вам точно могу пообещать, что я вас позову вот именно с этой песней, именно со «Свободы». Я вас позову в сборник «Золотая коллекция» неформатного радио. Он платный, но там, ну, там символические деньги с пожизненной ротацией. Но это будет осенью. Это будет не сейчас. Если хотите в грани, можете добавиться. Но прям вот обидно, что вы не прошли. Сейчас я вам сейчас объясню. За эфиром на стриме вот Натаха написала: интересно, почему они не прошли. Наташ, я тебе могу сказать так, что, скорее всего, они участвовали в живике. Они участвовали в живом отборе. И если бы они были в отборе на неформатке, то, скорее всего, они бы прошли. Потому что на живых отборах там у них голосуют зрители, которые пришли в клуб. А на отборе, который проходит через радио, голосуют слушатели, все вот эти наши, вся наша аудитория. И вот если бы они участвовали бы в интернет-голосовании от неформатного радио, они, скорее всего, прошли бы, потому что песня замечательная. Леха, я вижу, что ты здесь один как представитель группы. Молодцы, вкусненько, прям, ну, до того приятно. Я прям сейчас реально кайфанул за кадром. Все видели, кто стрим смотрит. Прям очень хорошая песня. Так, Андрюха пишет: плюсик песни, такое нам нравится. Вот, к сожалению, сейчас все решают моды и деньги. Люди хотят слушать Егоров, Кридов с Моргенштернами и прочую ерунду. Слушают это не потому, что им нравится, а потому что модно. Вот. Димка пишет: сейчас мордорчленам везде дорога, а такой музыкой толпу не удивишь. Толпе нужен чтобы топтать толпу. Дим, я не соглашусь тут. Просто, как тебе сказать, видимо, ну вот сыграло именно то, что они были в клубе на отборе. Потому что, ну, не смогли привести много зрителей. Вот и все. Ванька пишет: живьем тоже очень круто. Вероника звучит, не добрали голосов. Так я про это и говорю, Вань. Я про это и говорю, что вот если бы они участвовали как раз вот в голосовании через неформатку, через нашу аудиторию, да, то они бы 100 пудов вышли бы, потому что, ну, песня классная, группа классная. Я просто уверен, что живьем они звучат отлично. Андрюха вот пишет: качественный трек, очень-очень. Что там еще у нас? Здравствуй, наш молдаванский друг Родик. Пишет: всем привет, вокал мне нравится у девочки. Вот, что-то еще я видел, кто-то что-то написал. Отличная сегодня музыка. Ромка нарисовался. Привет от Флаймхерта. Флаймхарт. Я уже забыл, как вас правильно читать. Короче, Ромка, привет. Ромка, привет. Вот, ну и, собственно, все. Я кайфанул. Еще раз говорю, буду вас звать с этой свободой в золотую коллекцию обязательно. Единственное, Леха, ты как, так как ты единственный, кто слушаешь, добавьте трек на неформатку. Я его обязательно позову осенью в золотую коллекцию, потому что я хочу, чтобы этот трек у нас звучал пожизненно в ротации. И, ну, в грани как бы советую, может, с другим треком. Ну, а там уже смотрите сами. Вот. Едем дальше. Дальше. Кто? Дочь моего начальника. Вот, собственно, дочь моего начальника. Кто она мне? Кто мне дочь моего начальника? Жена моя. У меня начальник кто? Он там, наверху, дядька, бородатый. А его дочь моя жена, значит, моя жена. Вот, город Москва. Поют о драмах, дружбе и полиции. Отличный подбор тем. Поэтичные, как барды, и трушные, как школьный ансамбль. На их выступления лучше приходить с одноклассницами. С одноклассницами приходим на дочь моего начальника. Собственно, ставим, слушаем. Вы комментируете, я вам ставлю музыку. Геннадий, привет! Привет, дорогой! Здравствуй, родной! Поехали, ставим, слушаем. А мы накатим.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А у меня сейчас такой вот вопрос для тех, кто смотрит стрим. Когда я жру лимоны, у вас слюна выделяется, нет? Ну, когда я бухаю, ладно, понятно, вы щурите. А когда я жру лимоны, у вас слюна выделяется или нет? Так, Геннадий пишет, что-то как-то не. Что-то как-то не. Андрюха написал, какая-то ножовочная тема. Под него хорошо пилить дружбой 2. Ну... Топором можно тюкать, хворост рубить и валежник, который нам Путин разрешил собирать. Так, Андрюха пишет, необычненько, хорошая задумка, нравится подобный ход в музыке. Так, что там, Дениска говорит, блин, пропустил жену, встречаю, кого-то позвали в ништяки, значит трек огонь, потом переслушаю. Да-да-да, Дениска, переслушай обязательно. Алиска, привет, привет. Так, Андрюха пишет, думал, без закуски сегодня, а нет ли, как это без закуски, это что, лимончик обычно, Алиска вот сама лимоны жрет. Ну, значит, слушай, а когда ты не жрешь лимон, а я жру лимон, у тебя слюна выделяется или нет? Или ты сразу тоже начинаешь лимон жрать? Вот, смысл-то в чем, я же задаю, понимаешь, темп жора стране. Так, Валюха написала, хорошо звучит. Витос пишет, неплохо, понравилось. Антоха написал, неплохо, но не зашло. Не зашло. Геннадий написал, ты еще вкусно причмокиваешь после лимона, слюна до колена. Вот, вот, Андрюха пишет, не, кислятин еще в детстве наелся, лимоны, яблоки, зеленые. Нет, понимаешь, а есть такая штука, вот, ну... У многих срабатывает, когда ты начинаешь... Вот если я режу лимон, у меня уже слюни начинают течь. Если кто-то по телевизору режет лимон, у меня начинает течь слюна. Вот, а когда я ем лимон, по идее, у вас, у всех должны выделяться слюни. Вот, весь залитый яблоневкой в лимоне борода, это значит точно у Зухера среда. Согласен. Сахаром посыпать. Я солью посыпаю, Ген, я посыпаю солью, мне нравятся соленые лимоны. Вот. Ну и, собственно, все, давайте ехать дальше. И давайте ехать дальше. Дальше у нас Малбик. Малбик, сейчас я найду... сопроводиловку. Очень-очень короткая сопроводиловка. Это эмоциональный инди-рок с танцами и отличным настроением. То есть, собственно, закинулись и уже хорошо. Малбик, Москва. Трек называется «Сон». Поехали, ставим, слушаем. Вы комментируете, а я бухаю и жру лимоны.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, 21:56 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Вот, у нас сегодня миксер. У нас сегодня бонус-программа. Бонус-программа от фестиваля Revolution 2021. И сегодня у нас играют ребята, которые не смогли прорваться в финал. Но, тем не менее, они классные. И их надо слушать. И я вот сейчас за эфиром рассказывал, что в свое время, когда я работал на дискотеках диджеем, да, йоу, диджей, камон, сыграй мою пластинку. Вот это про меня было. Вот, и вот мне бы тогда бы вот этот бы трек. И еще вот, который «Танцуй, тетка, танцуй». Вот, и тот бы трек бы мне. И я вот такие треки прям любил включать. И эти тетки начинали плясать вокруг сумочек, нажираться и падать, понимаешь? Падать в низовые колонки. Вот, одну даже достали с кровью из ушей, потому что она туда занырнула. Ну, представляете, 300 ватт низа бабахало ей часа два, наверное, по перепонкам. Видимо, они не выдержали и лопнули. Так, ладно, вернемся мы все-таки к группе Мальбик со своим сном. Геннадий пишет, пробовал с солью и не вштырило. Да попробую еще раз, вштырит. Я тоже с первого раза не понял. Ванек пишет, Мальбик это кайф. Валюха написала, соль, лимон и текила. Ну, у меня соль, лимон... Ну да, текила, только она на яблоках, а не на кактусах. Так, что там у нас? Леха... Ага, не тудысь. Антоха вот пишет, похоже на градусы. Неплохо. Евгений, здорово. Здорово, Евгений, пишет. Ну, в принципе, такая очень наполненная смыслом фраза. И смайлик. На ударение Мальбик. А смотри, я могу сделать ударение сразу на два слога. Мальбик. Вот, и все, и хорошо, и не вашим, не нашим, но вот на дискотеку я бы вас взял бы. Так, молодцы. Андрюха наш, челябинский дружбан, пишет энергично, мелодично, отлично. Афоня рулит. Так, что там еще у нас? Это не туда. Эл жестче. Ну, слушай, ну я картавый парень. Что ты тут ко мне сел со своим пристал? Вот, ладно. Чего-то мало комментариев. Что за штука такая? Где все? Где вот эта куча? Ту его куча людей. Я смотрю просто вот сейчас на стриме у нас статистика показывается. Она раз в 30 секунд обновляется. 16214 слушателей онлайна. Где вы все, ублюдки? Напишите мне. Дениска пишет, глухая баба. Страшная тема. Ни хрена слышит, но орет еще громче. Ни хрена не слышит. Вот, ну орёт, это ты про меня, что ли? Да, я ору в микрофон, я такой, я подонок. Ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас группа «Пластик». Опять Москва. А, Москва-Волжский. Москва-Петушки. Помните, было такое, да? Вот, тут Москва-Волжский. Группа «Пластик». Группа играет музыку на стыке альтернативного рока и гранжа с элементами прогрессив-рока. В это плотно вплетены сюрреалистичные тексты об отношениях человека с самим собой. Это песня про анониста. Я понял. Вот. Ставящий под сомнение реальность окружающей его действительности о катакомбах Мальбик. Thank you very much. 53. Как это? Voices. Вот. Про отношения с самим собой. А вот окружающий его действительно о катакомбах сознания, мистических переживаниях. В принципе, песня анониста. Я понял. Трек называется «Катакомбы», группа «Пластик», город Москва. Поехали, ставим, слушаем. Ну и не обижайтесь на меня, группа «Пластик». Я же, ну, обязан хоть кого-нибудь обосрать. Но я вас не обосрал, я просто постебался над описанием. Потому что описание надо писать аккуратнее, а вдруг их будет писать пьяный, читать пьяный диджей. Вот, бывает же и такое. Итак, «Пластик», «Катакомбы», Москва. Поехали, ставим, слушаем. Вы слушайте, я ставлю и, собственно, выпить есть что. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.05 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Вы слушаете программу «Миксер». И отзвучали 6 заявленных треков. Отзвучали 6 замечательных коллективов, которые не прорвались в финал «Революшена». Но мы с Ванькой посчитали, что они абсолютно достойны прозвучать на радио. Вот, и они прозвучали. Некоторых я даже позвал в сборники. И эти некоторые прямо сейчас сильно задумались и идут сволочи и добавляются в сборники. Вот, касаемо пластика. Ребят, не хочу ничем обидеть. Вот, серьезно, просто вот когда началось... Ну, кто на стриме был, те слышали. Я прям закричал: «Ох, отель Калифорния! Все замечательно, сейчас!» Ждал, потом бабах, Немоляев заявил. Я прям закричал: «Ох, отель Калифорния! Все замечательно, сейчас!» Ждал, потом бабах.

катит. Вот Натаха пишет: ты сегодня метеор за час. Я еще не управился, не расходиться, стоять. Зорька, еще 2 трека, 8 треков в программе задумано, 8 треков прозвучит. Вот. Дальше просто будет не из революшена. Стоять всем никуда не уходим. Вот, Мишаня пишет: вполне хорошо, но гранжа не услышал. Гранжа не услышал. Что там у нас еще? Как-то разорвано звучит куплет, написал Геннадий. С берегов Белого моря. Вот, пишет он: куплет сам по себе, припев отдельно. Ты накатил, Геннадий? Ты прекращай жрать сладкие лимоны. Лимоны надо жрать соленые. Вот. Алиска пишет: получилась дискотека в 80-х. Но оптимистично. Еще подожди, дискотека не закончилась. Сейчас будет белый танец. Дамы приглашают кавалеров. Сейчас кавалер накатит. Вот. И, собственно, моя дама придет и стукнет меня сковородкой. Надеюсь, чугуневый, потому что тогда я сразу отключусь. Потому что если алюминиевый, будет больно, но я не отключусь. Так, я налил. Вы приготовились? Все дружненько. Так, Женек накатил. Все, говорит, круто звучит. Вот, я же говорю, надо накатить. И сразу же все круто звучит. 29-го на медкомиссию. Геннадий, 29-е будет через 8, сука, дней. Пей давай, пей. Друг мой, ты что? Сейчас у нас прозвучат две группы резиденты лейбла «Правда Музыка». Собственно, это те, кто делают «Революшн». Вот, и у них есть две группы, которыми они хотят похвастаться. Одну мы уже не раз слышали. Вот, она прозвучит в самом конце. А вот вторую группу я не помню. Может быть, мы даже ее слышали. Но я ее не помню. Но название интересное. «Дети неонового, понимаешь, солнца». «Неонового солнца». Группа резидент лейбла «Правда Музыка» 25 апреля на третьем полуфинале «Революшн Москва» в клубе «Live Stars» группа выступит со специальным гостевым сетом. Вот, группа московская играет русскоязычный софт-рок, вдохновленный творчеством таких признанных мастеров, как Боб Дилан, Борис Гребенщиков, Роджер Уотерс и других. Вот прям чуть не вырвалось матом. Вот прям сейчас чуть не вырвалось матом. Вот, ну ладно. Читаю дальше. Музыка группы – проводник жителя большого города сквозь безликую толпу и холод неоновых огней к тому, что близко и важно, что живет в каждом из нас. Ваня, я надеюсь, последнее четверостишье написал не ты. Вот. Иначе я в тебе жутко разочаруюсь. Итак, «Дети неонового солнца». Трек называется «Таблетки. Город Москва». Ставим, слушаем. Это вот просто такой вот вам бонус. Бонус от вражеской, понимаешь, вражеской музыковыпускающей компании. Хотя мы с Ванькой большие друзья. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, только что у нас отзвучали «Дети неонового солнца» со своими таблетками. Вот, Натаха утверждает, что вроде бы они у нас были. Я честно скажу, я не помню. Но, по крайней мере, такое название я бы, наверное, запомнил. Но может и такое быть, что когда-то они у нас играли. Но, честно, вот, врать не буду, я не помню. Вот, расскажу ощущения от трека. Чисто свои, чисто специфические. Можете кидать меня тухлыми помидорами. Трек мне, в принципе, понравился, но вот не хватает. Но это мое лично, мое ощущение. Потому что такой вот прям интересный синтовый бас. Такое построение, интересное звука. А вокал, он как-то вот, мне кажется, размазанный. Его будут прям пожестче бы уплотнить. Ну, я имею в виду именно вот в записи, да, именно в треке. Понятно, что на концерте мы играем как можем, поем, чего умеем. А вот в записи я бы, конечно, вот жесткача бы добавил чуть-чуть голосу, потому что прям вот он туда просится, за басом, вот за этим пиу-пу-пу-пу-пу, прям вот хочется плотненького такого вокала. Вот, теперь читаю комментарии. Так, Зухер, подскажи, кто победил из прошлого миксера. Для тех, кто просрал, понимаешь, начало программы и середину программы, я еще раз напомню, финал прошли группы Barster, Dark Park, чему я жутко рад, и Painted Blood. Вот, эти три группы прошли дальше в финал. Ответил на вопрос. Теперь читаю комментарии по треку. Андрюха наш, челябинский дружбан, пишет плюсик треку. Хотя, да, вокал немного некачественно, под пивко пойдет. Ну, нельзя так музыканту говорить. Ну, Андрюха, ну вот представь, вот ты делал песню, ну, в твоем случае не песню, в твоем случае сет. Ты делал сет, парился над ним трое суток, подбирал какие-то звуки, подбирал какие-то биты, сводил все это в кучу. Раз, поставили на радио, и тут Зухер так это, стопочку выпил. Ну, под самогонку нет, а под пивко пойдет, Андрюха, да, давай, херач. Ну, обидно, нельзя так говорить. Так, Витос пишет, это в записи как можем, а на концерте как получится. Нет, ты знаешь, в записи, но раз даже как можем не получается. У некоторых, я не говорю про конкретно этот трек, но у некоторых прям вот вообще не получается даже в записи. Так, Юрка пишет, не раз пересекался на сцене с группой «Дети неонового солнца», хороший, добротный материал. Алиска пишет, неплохи. Вот, вроде что-то играют, но как-то уныло, не зашло. Вот, Валюха пишет, ничего так звучит, мне нравится. Антохе нравится, и, собственно, все. Как-то очень мало комментариев. Ну да ладно. Вот, очень жалко, что группа «Дети неонового солнца» как-то не поучаствовала в чате, а хотелось бы тоже задать вопросов. И, кстати, про «Танцуй, тетка, танцуй» мне так никто, музыканты, и не ответили. Причем хочется сказать, ну что вы за такие жлобы, не хотите общаться? И фу на вас. Так, ладно, едем дальше. А далее у нас группа, которая уже неоднократно звучала у нас на неформатке. Да. И могу сказать, что мне они прям заходят, мне они прям нравятся, эти девочки из Смоленска. Это группа Кармина, я наконец-то выучил, что они из Смоленска. Вот, и я читаю сопроводиловку. Я не буду писать вот этот очаровательных смолянок. Я начну прямо с главного. 2 апреля 2021 года группа представила новый сингл «Art House», который доступен на всех цифровых платформах. И, собственно, его-то мы сейчас и послушаем. «Art House» — это история о том, что даже самый незначительный жизненный сценарий не для всех достоин своего «Оскара». О том, что нельзя останавливаться, даже если никому не надо, нужно идти вперед, и найдется тот, для которого ты всегда будешь играть. Вот такой вот сопроводил его к песне. Собственно, ставим, слушаем саму песню. Группа Кармина, город Смоленск. Неоднократно играли, все время нравится, но почему-то, сука, никогда не участвует в дискуссиях. Пошли, поехали.

Итак, друзья, 22-22-10. Вот такое красивое время на моих зеленых системных. Сейчас я буду плеваться. Ну, матом я ругался за кадром. Ну, вернее, на кадре за эфиром. На стриме я ругался матом. Слушал и так. Слушал в наушниках. Прям вот поздравляю группу Кармина с загубленным треком. Ё-моё. Потому что очень классно. Очень классно. Интересно. Так, сейчас я скажу. Вот Натаха написал: интересно, своеобразно, запоминаемо. Да. Вот Геннадий пишет: заслужился, круто, люблю такой вокал, лучше бы мужской, но... Ну, как есть, написал. Ну, ладно. Ну, слава богу, Геннадий, они тебе хоть чем-то угодили. Вот, Мишаня пишет: соло бы интересный, был интересный проход в середине. Так, я не про это. Вот, смотрите, я к тому, что я начал комментировать, да, ну, на стриме, там, за эфиром, и... Как бы это могло бы показаться, что да, это я просто вот нажрался тут сивухи и лимонами закусываю. Вот Юрка пишет: песня классная, но мне не хватило плотности звука. Это вот комментарий Юрки. Я от себя хочу сказать. Я пока слушал, я даже наушники одел, да, в наушниках звучит замечательно. Звучит замечательно, но, видимо, звукарь, который сводил трек, он просто не послушал, то ли поленился, то ли это такая фишечка стала. Я, кстати, часто очень замечаю такое дело, да. Они сводят в наушниках и, походу, не слушают вообще мониторы, потому что в мониторах трек, ну, просто мертвый. Он мертвый. Я слышу там шикарный вокал, я слышу там шикарная аранжировка, шикарная, но он плоский, он вообще вот его нарисовали на бумажке, кирпичом сверху придавили и все. Одевая наушники, звучит красота, все в колонках не звучит. Это минус звукорежиссера. Ему прям бац и по яйцам, и сильно, и со всей дури. Вот, потому что загубил. Для 50% слушателей трек просто загублен, они этого кайфа не поймают. Вот, а должны. Так, что еще пишут? Андрюха пишет: эротично звучит, но по мне так качественно звучит, даже через стрим. Так, Мишаня пишет: нормуль цепляет с первых нот, явно на что-то похоже, но не пойму на что. Мишка, я не нашел на что, вот честно. Ну, по крайней мере, может, просто моей эрудиции музыкально не хватает. Может быть, я просто чего-то не слышал, что слышал ты. Но для меня лично, ну, похоже на Кармину. Кармину я уже слышал. Так, что там еще у нас? Антоха пишет: мне зашло. Витос пишет: отличная группа, давно за ними слежу. Валюха пишет: очень даже неплохо. Вот, Ванек пишет: Кармина, как пришли в эфир, Зухер подмахнул и матерился. Они перепугались, у них там дети и семьи. Они мне сказали: Ваня, дальше ты сам следи за эфиром. Друзья, не переживайте, трек Master of iTunes прослушан на всех видах колонок. Ну, не знаю, вот смотрите, как минимум два человека. Один я, дурак, чуть не выговорил вслух. Вот, и еще один такой же, вот нам не хватило звука, не хватило. Ну, может быть, я не прав, я не спорю, но как бы я рассказываю, что слышу, как обычно угадываю, Вот, ладно, собственно, что? Собственно, все. Голосование. У этого эфира есть только альтернативное, только на призы от радио. Собственно, прозвучали сегодня все группы, которые не смогли пробиться в финал фестиваля, но мне кажется, они все заслужены были, чтобы проиграть их на радио, поиграть их на большую толпу. Вот сейчас 17 233 человека, вот они прибавляются, а эфир-то заканчивается. Вот, друзья, что хочу сказать. Все молодцы. Не бросайте это гиблое дело. Музыканты в России, это, как сказать, все почему-то считают, что это такая вот, ну, праздная шалость, да, что вот вроде как вы
занимаетесь этим, ну и занимайтесь. А мы будем слушать вас на халяву и не будем ходить на ваши концерты. Если у вас есть возможность, обязательно ходите на концерты, потому что концерт – это живой звук, это живые артисты, это живые эмоции. Там вы ловите кайф. Даже если звук будет не очень, но вы все равно получите кайф от живого выступления. Артисты делают это для того, чтобы вы ходили, чтобы видеть ваши глаза, чтобы видеть ваши руки, а не для того, чтобы вы сидели в каком-нибудь ВКонтактике и тупо почухивали, послушивали треки с рекламы. Ходите на концерты, друзья. Я говорю вам всем пока. После меня будет или автодиджей, или другой диджей, но тихо не будет. С радио я ухожу, а на стриме я еще буду целую стопочку. Отключаюсь. Запись эфира будет завтра поздно вечером. Обязательно на сайте Неформатного радио. Обязательно будет ссылочка у нас в группе Неформатное радио во ВКонтакте. Поэтому нажмите или колокольчик, или подпишитесь, чтобы, собственно, не просрать данное событие. Вот. На радио отключаюсь.

0: vein. Just pleasure in my vein. Just pleasure in my vein.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Дамы и господа, еще один великий голос России. Мистер Трололо, народный артист РСФСР. Эдуард Анатольевич Хиль. Мой современник, ребята, наш современник. Самый популярный мем 2011 года. Сериал «Гриффины» даже замутили серию про нашего народного артиста. Родился Эдуард Анатольевич 4 сентября 1934 года в Смоленске в семье механика Анатолия Васильевича Хиля и Елены Павловны Калугиной. Дед Хиля возглавлял церковный хор. Был репрессирован, другой дед строил Беломорканал. Во время войны вместе с другими детьми эвакуировался за полтора часа до того, как Смоленск был захвачен немцами, и попал в детский дом под Уфой. Мать нашла сына только в 43-м году. Эдуард был в крайней степени дистрофии, не мог ходить. Ну что ж, вылечили, закалили и всему научили. Послушаем «Лесорубы».

В 1949 году Эдуард поехал в Ленинград к своему дяде поступать в Мухинское училище. Стать художником хотел. Но там надо было учиться аж 7 лет. А у дяди была большая семья, и стеснять своим присутствием он не мог. В итоге Хиль поступил в Ленинградский политехнический техникум. Параллельно он занимался в оперной студии Дворца культуры имени Кирова, работал мастером офсетной печати и учился в вечерней школе музыкального образования. Вот что значит отсутствие гаджетов, интернета и всяких телевизоров. В то время свободного времени у людей было до хрена.

по штурвалу. Есть одна у летчика мечта. Высота, высота. Самая высокая мечта. Высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта. Высота, высота, самая высокая мечта. Высота.

В 1960 году Эдуард Анатольевич окончил Ленинградскую консерваторию и начал выступать как солист Ленконцерта. А уже в 1963 году вышла его первая пластинка. В 1965 году Хиль с песней «Люди уходят в море» получил четвертую премию на международном конкурсе «Золотой петух» в Бразилии. Там люди знают толк в музыке. А тех, кто говорит, что в Советском Союзе была хреновая эстрада, эстрада была профессиональная, и народ пел все так, как надо. И этому даже в 2011 году свидетельство мистер Трололо дал Гарри всему миру. Это с записью 1976 года. Вот так вот, ребята. Умер Эдуард Анатольевич Хиль от инсульта 4 июня 2012 года. Похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. А теперь одна из моих любимых песен Эдуарда Хиля «Синева».

Помоги, синева, и дожди, и снега, и озер густые синие, тишина и рассвет уходи.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помня ноты, можно глотать пыль дальних дорог. Можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой, домой, и мы едем домой, домой.

враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой.

Жду тебе закаты. Завтра встретишь новый закат. Пусть твое сердце будет радо рассвету, он ярче во сто крат.

шагов скостит расстояние. Пара минут уничтожит границы. Пару мгновений сила мироздания.

0: Γκάζης.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

么？засыпает снегом город серый и чужой.

0: Участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, мечта подростка называется трек. Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группой «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21:00 на моих зеленых системных. Приветствую всех радиослушателей. Приветствую всех, кто сидит около онлайн-приемников. Ну и с теми, кто смотрит стрим, я уже поздоровался буквально за 5 минут до эфира. Вот, давайте буду здороваться с теми, кто в Дискорде. Петруха, привет! Здравствуй, дорогой! Стрела Морфея, Светка, Сашка, приветище вам! Кто там? Витос! Витос, здравствуй, дорогой! Вот. Кто там? Антоха, привет. Анатолик, здравствуй. Женек Норкин, здравствуй. Вадим, приветище. Вот, пишет, какое-то сегодня настроение тупиковое. Может, миксер поднимет его? Слушай, ну, я думаю, поднимет, а почему бы нет? Боевой хомяк наш Витос, привет. Здравствуй, Витька. Здравствуй, дорогой. Так, Натаха пишет, вот, замаскировал отлично дырку. Я тут перед эфиром сел перед камерой и увидел, что я уже в монитор увидел, что у меня на пузе дырка. И пришлось срочно бежать за черной проволочкой. И я черной проволочкой на черной футболке сделал пупыску, дырку закрыл. Ее теперь не видно. Вот, по крайней мере, в камеру ее точно не видно. Вот. Кто там у нас еще? Глеб Пожидаев, привет. Женя Баринов, здравствуй, дорогой. Ну, с остальными вроде поздоровался. Андрюха, привет. Дениска, здравствуй. Юра Арцизов, здравствуй. Да, вот пока помню, сейчас сразу напомню. Завтра не забудьте, в 9 часов вечера выйдет у нас «Все гениальное просто» с Ильей. С Ильей, это который вот у нас, господи, забыл, «Свободный полет» группа, да. Вот, надо было футболку распустить. Так она и так с дыркой, там дыра такая, с кулак. Вот, ладно, итак, что, победитель прошлого голосования, победитель прошлого миксера. У нас Терцо со своей преданной птицей проверил голоса, все честно, накруток не было. И победитель альтернативного голосования, он же, то есть 100 рублев упало ему в альтернативную голосовалку. Соответственно, Мишань, тебе на баланс падает 200 рублей. Но это не прямо сейчас, это будет, скорее всего, завтра. Вот, и твоя преданная птица летит, во-первых, в ротацию как победитель программы «Миксер». И давай, наверное, ну, как приз за альтернативную голосовалку, пусть он у нас... Ну что там у нас, 100 рублей, ну пусть попрыгает в треке дня денечек. Вот, выберу его, наверное, давай в понедельник зарядим его треком дня. Вот такой вот приз за альтернативное голосование. Вот, и взял я в ништяки Фрекин Снорк. Ну, мне прям понравилось. И на самом деле, вот в той программе было много хороших треков. Я их заберу обязательно в ротацию. Пока не скажу, какие, я еще подумаю. Вот, потому что сейчас я двигаюсь по большому разбору. И вот буквально скоро я до них доберусь и тоже заберу некоторые из них в ротацию. Вот, и сегодняшняя программа... А, ну давайте поставим нон-стопом два трека, Терца и Фрекин Снорк, послушаем их как победителей прошлой программы, а потом уже продолжим. Поехали.

А итак, друзья, еще один трек нон-стопом. Фрекин Снорк, «Я не герой». Ставим, слушаем и начнем основную часть программы. Мы тут за эфиром треплемся.

Итак, друзья, 21.13 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот вижу, наш молдаванский друг Камоныч нарисовался. Здравствуй, дорогой, желает всем доброго вечера. Вот, тут ребята в Дискорде обсудили, какая хорошая песня у Фрикин Снорк и какой Терца большой молодец. Вот, так, и все вот пишут, что Арбенин, ну я не знаю, я вот еще неделю назад сказал, мне Арбенину не напомнило, но тем не менее, хорошечно. Вот, за эфиром тут узнал, что оказывается на нашу Машку Канемару какое-то чувырло кидалось с ножом давеча недавно. Вот, обсудили мы, что с этой чувырлой делать. Но это все было за эфиром, это все было на стриме. Приветствую, кого-то я хотел поприветствовать, вроде со всеми поздоровался, да? Не помню, ребят, не помню, ну вроде со всеми, но если вдруг, то ну не обижайтесь. Вот, ладно, давайте уже двинемся к основной части эфира, к трекам, конкурсантам. Смотрите, вот вся сегодня, я же сейчас занимаюсь большим отбором треков, да, и периодически мне попадаются треки, которые я пропустил, да, или которыми мне хочется с вами поделиться. Вот, есть какие-то треки, в которых я засомневался, и вот, чтобы не сомневаться, взял в программу, да, то есть вот такой вот набор у меня, да, сомневающие, хвастающие, интересные, вот. Поэтому треки будут всякие, и я так подозреваю, до конца отбора у меня все программы именно так и будут строиться. Ну, по крайней мере, 3-4 миксера, наверное, так и будет. Вот, итак, начнем с первого номинанта. Это у нас Пост-27. Я, насколько помню, он у нас откуда-то с Украины. Так, сейчас я его найду. У нас уже один трек его крутится в ротации. Он более близок к хип-хопу, наверное, да, чем к панкухе. А вот этот прям припанкованный такой трек. Ничего про себя не написал Женек, ничего он про себя не написал, но давайте слушать. Итак, город Одесса, Пост-27 Club, «Живи сейчас» называется трек, ну и заявлена панк-альтернатива в стилистике. Поехали, ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируйте. Давайте напомню, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте, в Ютубе. Находите там стрим в группе «Неформатное радио». Прямо сейчас идет стрим. В комментариях к стриму пишите. Вот. И в Тутубе то же самое. На нашем канале «Неформатное радио» тоже сейчас идет стрим. В комментариях к стриму пишите. Вот. Ну и, конечно же, лучше всего и удобнее всего общаться в Дискорде. Ссылочка на наш Дискорд есть в эфирной теме во ВКонтакте. Есть в разделе «Миксер» на нашем сайте. И в группе во ВКонтакте есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Туда тоже можно посмотреть, как и куда. Вот, тут надо голосовать, не слушая. Тут надо... Про что ты, Петрух? Про что ты говоришь? А, ты про то, что земляк, одессит. Я понял. Вот, итак, ну и альтернативная голосилка как бы присутствует. Как бы можете уже в нее тырцать. Ссылка на альтернативную голосилку есть в эфирной теме. И видно ее на видеостриме. Все, итак, поехали. Ставим, слушаем. Одесса, Пост-27 Club, «Живи сейчас». Понеслось.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер, но не формат.

А итак, друзья, 21.20 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучал пост-27, город Одесса. Вот, и тут смотрю, вот пишут панковское сведение. И я вам скажу так, я же слышал Женькиных песен, я их слышал. Вот, и могу предположить, что это специально так сделано. Вообще, вот у него все треки, они держатся на текстах, и все они достаточно разные, и все наполнены смыслом. Вот, поэтому и качественно достаточно сделаны многие из них, поэтому вот то, что здесь так все хрипит и гремит, я подозреваю, что Женька сделал это умышленно. Ну вот мне так кажется. Вот, а так будем надеяться, что он у нас сам появится, сейчас что-нибудь нам напишет про себя, про то, почему он так звучит. Вот, Ванек, здравствуй, дорогой. Так, ладно, что там у нас пишут, что там у нас народ пишет. Сведение панковское, надо голосовать, не слушая. Антоха пишет, типичный панк, но бодро. Витос наш пермяк пишет, ничего так прикольно. Задорные панки. Женя Норкин пишет, первый участник слишком горяч и мощен для моего наутилусом и агатой подбитого вкуса. Вот, ну ничего, не страшно. Так, что там у нас еще? Дениска пишет, трек мимо меня. Так бывает редко, но бывает. Каждому свое. И что там главное, чтобы кнопку не забыл нажать, а ссылку. Да, ссылку кинул, кнопку нажал. Все как положено. Все нормально. Так, ну и, собственно, все. Собственно, все я зачитал, что увидел. Давайте еще WhatsApp проверим на всякий случай. Так, WhatsApp молчит. Значит, все высказались. Так, вот, что там. Вот у меня почему-то не приходит сообщить. Так, сейчас мне надо. Я вот заглянул на YouTube. Вижу, что Женек там пишет. Разбираем на клавишах группу «Пикник из мышеловки», порядок, только немного бы погромче музыку. А, это вот, ну тут время не пишут, когда, поэтому я не знаю. Так, сейчас я обновлю овцечат, наверное, давайте я закрою. Выйду из программы. Вот, и запущу его еще раз, чтобы он подхватил тутубовские комментарии, а то они у меня почему-то сейчас не высветились. Хотя должны были, сволочи, высвободиться. Так, сейчас мы восстановим чатик, чтобы мне не терять те, кто в YouTube пишут. Бздынь, глядим, будет ли праздник. Ну-ка, вот же, все. Теперь я вижу и YouTube, и ВКонтакт, отлично. Все, заработало. Итак, едем дальше. Закрываем пост 27, чтобы мне не путаться. Далее у нас Sky Fashion. Так, находим. Вот же они. Melancholic Park называется трек. В стилистике указано эстрада-поп. Эстрада-поп. Я не знаю, как вам, но мне кажется, что это такой вот интересный трек. Что его прям вот в эстраду грешно запехивать. Пускай, наверное, ему дадим шанс прорваться на основной канал. Ну, мне понравилось, честно. Я переслушал. Это у нас из Ярославля парень. Я переслушал много треков. Сказать, что все понравились, нет. Все не понравились, а вот этот трек как-то зацепил. Как-то чем-то зацепил. Ну, давайте послушаем. Итак, Sky Fashion, город Ярославль, Melancholic Park. Поехали. Я включаю, ссылочку сейчас брошу. Ну, а вы комментируйте. Мне это важно, потому что как бы тут вот сейчас вот эти выпуски миксеров, мне прям очень нужны ваши комментарии. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:29 на моих зеленых системных. Вот видите, я не ошибся. Я вот предварительно сказал, что вот хочется мне этому треку дать шанс, дать жизнь какую-то. Да, и вот смотрите, пишет народ. Вот Юрка написал: симпатичный трек, жаль, что не по-русски поет. Так, Дениска пишет: я за то, чтобы взяли на основной, мне понравилось. И никогда не напрягает английский. Так, Натаха пишет: ты же просишь комментировать песню, а хочется знать, когда наливать. Песня хорошая, ничего не режет, качественно. Так, вот Дениска говорит: рэповую вставку чуть мощнее бы, а то слезал малость, но это мелочи. Так, что там? Ванёк Тахома пишет: кайфовая песня. Петруха написал: очень приятный трек, легко слушается. Родик написал: качественная поп-музыка, все на месте. Так, Мишаня пишет: трек релакс. Витос вот написал: вроде попса, звучит по-панковски грязновато, а так норм. Сашка со Светкой пишут: спокойно, даже бы, наверное, барабанную партию сделали бы еще плавнее. И выясняют, про любовь ли к родине песня. Возможно, я не знаю, я в албанских не силен. Хорошо заходит, кстати, легонько, язык буржуйский с акцентом. Но это даже не важно, саунд хорош, в целом душевен по-русски. Вот, Жень Норкин пишет: приятный трек. Антоха написал: неплохо, в эстраду этот трек точно не впихнуть, да и для попсы он слишком живой. Вот, Вадим пишет: да, песня хорошо прозвучала. Вадим, я, кстати, сегодня я жарил креветки большие, жирные, тигровые, с вот такими усами. Вот такие усы, вся кухня в усах теперь и в ошметках. Так что сегодня я тоже жрал креветки. Вот, видите? Видите как? Вот все-таки я не ошибся. Хорошо я сделал, что дал треку еще чуть-чуть подышать. Вот, ну, решение примем. Во-первых, посмотрим на голосовалку, а потом уже посмотрим, что делать. Мне тоже понравился трек. Я не знаю, вот все остальное, что сделал... где ты, господи? Сейчас я тебя найду. Вот он, Sky Fashion. Эдик, вот те два трека, которые у тебя еще, кроме этого, загружены, они прям вот, понимаешь, они слишком ухо режут. Они прям вот, ну понятно, что человек в Ярославле живет. Вот, а иной раз прям кажется, что и в Переславле, что прям в Переславле-Залесском. И прям это все очень слышно. И мне они не понравились, честно. Я не для того, чтобы обидеть. А вот этот вот трек, вот этот вот «Меланхолик Парк», он мне понравился, он меня зацепил. Я прям вот честно взял его в программу, посовещались вот мы тут всеми слушателями и дали ему еще один шанс. Вот, едем дальше. Далее у нас кто? Далее у нас Суворов. Суворов, мне кажется, это у нас... Свердловск. А, нет, это Калининград. Вот. Так, что написали они про трек? Ни хрена не написали. Дислокация Калининград. Трек называется «Малая секунда». Проект Суворов. Собственно, ставим, слушаем, поехали. Ну, а вы обязательно комментируйте, а я сейчас брошу ссылочку на трек. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:36 на моих зеленых системных. Мы тут всекли с тутубом. Отзвучал у нас калининградский Суворов. И я не пожалел. Я вот сейчас еще раз послушал. Прям мне нравятся вот эти вот вокальные обороты. Я просто смотрю в масштабах общей радиосетки, да, то есть, ну, во-первых, это достаточно интересная работа. Мне понравилась она сама по себе как работа. Вот, и очень она даже себе хорошо разбавит. Так что, наверное, сейчас на большом отборе я ее все-таки заберу. Так, Петруха пишет: не могу оценить, не мое. Родик пишет: интересное произведение, что-то философское есть, неплохо. Витос пишет: мудреная аранжировка. Стрела Морфея написали: любопытно, философски, что-то странно как-то. Вроде и хорошо, но как-то однообразно, что ли, и не в минор, и не в мажор. Вот, оно интересное, понимаешь? Оно интересно. Оно очень интересно сделано, и вот этот вокальный, мне вот прям понравился вот этот круг вокальный, он прям здорово прозвучал. Так, Жень Норкин пишет: люблю такие минорные нотки, но кажется, что барабанщик — это паттерн на процессоре, не обижайтесь, пожалуйста. Да, скорее всего, Жень, сейчас как бы этим уже ни у кого не удивишь, и я тебе скажу честно, что все песни, которые я пишу, да, наверное, уже многие так делают, уже давно живьем барабаны никто не записывает, все в миди, и сводить проще на самом деле, и жиру больше получается. Там, понятно, на концерте живой должен быть барабанщик, а в запись уже давно, мне кажется, живьем никто не пишет. Я последний раз записал 3 своих песни «Живые барабаны». И они так и лежат, так они и не доведены, и они не пошли в сведения, и под них записано MIDI сделано, и как бы они так вот в медюхе и пойдут, то есть зря потраченное студийное время. Так, Ванька Тахом пишет: Суворов кайф, французы охуели, когда он с такими песнями с Альп спускался. Да запросто, а чё? Пускай, хватит жрать лягушек, понимаешь. Так, Антоха пишет: песня по поговорке: если вы не любите людей, то вы просто не умеете их готовить. Не зацепило. Так, Петруха пишет: у нас живой барабан. Ну, как тебе сказать? Вы занимаетесь мазохизмом на самом деле, потому что живое... Посади своего барабанщика за миди-установку, пусть он тебе это все набьет, и вам сводить даже проще будет, понимаешь? И звук рулить очень, очень удобно, когда у тебя миди-партия. Вот, понятно, что живой барабанщик, он лучше, он интереснее, но если он тебе медюху набьет, живой барабанщик, и потом вы ее сведете... Это же хуже-то не будет, это будет только лучше, это будет только плюс. Так, Витос вот пишет: мы живые пишем, но подмешиваем сэмплы. Так, Вадим пишет: 4 дня назад записали живые барабаны, скоро будет песня, послушаем. Ну, смотрите, вот, мозаицы пишут живые барабаны. Натаха пишет: да, барабаны странные, а песня интересная. Так, Дениска написал: интересно, но слишком для меня релаксово. Слишком релаксово, но интересно. Вот, но как бы мне вот понравился трек. Я не знаю, что сказать. По поводу живых, неживых барабанов, ребят, тут каждый остается, конечно, при своем мнении. Я на мнение Бога не претендую, но вот для себя я лично сделал вывод, что лучше MIDI для записи, именно для записи. Лучше MIDI, лучше взять барабанщика, посадить его за MIDI-установку, за барабанную, чтобы он набил свою партию как положено, со всеми перебздыхами, со всей своей барабанной красотой, а потом все это дело привести в порядок уже в процессе сведения, и получается очень даже хорошо. Вот, Натаха пишет, у нас не живые барабаны. Вот так вот, вот так вот. Вот смотрите, вот, вот оно откуда качество растет. А еще бы нам миди-вокалиста, да? А ведь есть же автотюн, а давайте вообще не будем петь живьем. Вот, ну это перебор. Ладно, едем дальше. Так, Суворова закрываю. Далее у нас Тиби-Даба. Это, насколько я помню, Уфа у нас, да? А, нет, это Питер. Так, группа Тиби-Даба, трек называется «Малыш». Вот что они про себя пишут. Тиби-Даба двуязычная инди-рок-группа, чья музыка полна контрастов. Название в переводе с латинского значит «тебе даю». Такое же название носит гора в Барселоне. И этими словами дьявол соблазнял Христа, показывая ему красоту мира с вершины горы. А звучание этой женской команды соблазняет мир цепкой мелодией и нетипичным вокалом. Вот, ставим, слушаем, ссылочку сейчас брошу. Вы, конечно же, критикуете. Вот, и едем дальше. Вот, Юрка пишет, я с Захаром согласен по поводу миди. Вот, Юрка, жму тебе руку, жму твою крепкую лапу. Все, поехали. Тиби-Даба, трек называется «Малыш», Питер, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:47 на моих зеленых системных. И давайте буду. Ну, во-первых, мы тут обсуждаем все еще. Мы тут за эфиром обсудили, что, во-первых, ну, я просто высказал свое мнение, что я за то, чтобы репетировать в наушниках. Вот, потому что я с содроганием вспоминаю те времена, когда ты приходишь на репетицию, надо горло рвать, надо перекричать гитариста, надо перекричать басиста, самое главное, надо перекричать барабанщика. И после репетиции ты выходишь и вообще не понимаешь, что происходит. Репетировать надо в наушниках. Вот, я уже давно к этому привык. Вот, по поводу MIDI-барабанов, тут вот нам Женька написал, Норкин, что он привык к сбивочкам. Вот, ну, как тебе сказать, ну, это же не мешает сбивке играть на MIDI-барабанах. Какая разница-то? Там же все то же самое. Все то же самое, просто с ними удобнее и проще работать после записи с MIDI-партией. Все эти сбивки, всю эту красоту сейчас можно даже шарохать по пьезе, и будет это все слышно. То есть мы же живем в 21 веке, ребят. Вот. Юрка вот Арцизов пишет: для себя давно решил, отписав на студии ни одного барабанщика, что лучше MIDI. Вот, все соглашаются со мной. Люди, которые профессионально сводят и красиво звучат, все со мной соглашаются. Вот, ладно, давайте вернемся все-таки к тебе, Даба. Малыш, не спишь, рифма мумитролей. Наташ, я тебя расстрою. Малыш, не спишь, если ты про эту песню, то это цоевская песня. Вот, мумитроли тут вообще ни при чем. Вот, барабаны хрен перекричишь. Юрка Арцизов пишет: хорошая песня, голос незаурядный, интересный, притягивает. Дениска написал: контраста, конечно, не заметил, но песня вроде как ничего, так, вокал интересный. Натаха пишет: вокал хороший, но такая паперная сладенькая тема для девочек. Вот, сладенькая тема для девочек в Дискорде. В Дискорде пишут следующее. Антоха написал: неплохо. Ванек пишет: тебе, Даба, кайф. Петрухе трек нравится, хороший. Витос написал: вот весьма неплохо сделанная песня. Так, Родик пишет: не знаю почему, но очень наивно на слух воспринимается, словно школьный ансамбль сочинял и записывал, но задумка и музыка вкатили, плюсую. Так, Стрела Морфея пишет: мило, про любовь по-женски, в наушниках скучно репать. Не скажи, в наушниках отлично репать. Если вы на репу приходите именно заниматься музыкой, то в наушниках это делать отлично. Заниматься музыкой, когда ты слышишь всех отлично, когда ты слышишь себя отлично, когда не надо надрываться, это очень отлично. А если вы на репу приходите чисто поржать, поприкалываться, то, ну, сняли наушники, ржите, прикалывайтесь, бухайте, кто вам мешает. Итак, Вадим пишет: хорошо, если бы Андрей Губин спел бы сейчас такую песню, наверное, заново его вспомнили бы. Может быть. Так, Витос пишет: джаз не больно-то получается в MIDI, приходится писать живьем. Ну, как тебе сказать, Вить? Ну вот что там в джазе ты не можешь записать в MIDI? Вот что? Щетки что шарохают? Щетки ты не можешь записать? Ну, запиши отдельно щетки. Запиши отдельно щетки, а все остальное в MIDI-ху выведи. Ну и опять же, на хороших пьезодатчиках, на хорошо настроенных и щетки можно записать. Не скажи. Ну как бы, если проблема в щетках, ну запиши отдельно щетки, отдельно MIDI-партию, все остальное. Вот. Нет, я не соглашусь. Выход всегда есть. Главное, Главное выкрутиться. Вот, ладно. Что? Все зачитал. Так, Стрела Морфея пишет: фишка в том, что когда ты поешь, то звук в ушах и в порталах может различаться. С этим уже сталкивались. Немного подвинули в пульте, и ауксы поплыли. Ну, а чё, зачем тебе? Подожди. Ты прям вот этот. Ну, настройте нормально, звук настройте один раз, и ничего у вас плавать не будет. Что вы ерунду городите? Тебе главное слышать тональность. Тебе тональность главное слышать и свой голос, когда ты поешь. Зачем тебе спецэффекты, скажем так? Вот, если хочешь спецэффекты, ну, выводи в аукс пост. А пост выводи, пост фейдер, блин, чтобы туда все шло. И все. Так, ладно. Мы уже перешли. Перешли мы уже от обсуждения музыки к обсуждению, понимаешь, наших музыкуёвых проблем. Едем дальше. Далее у нас группа «Волчок». Группа или проект, я не знаю, как правильно назвать. Скажу честно, я вот прям когда слушал, я не мог понять, как мне это нравится или не нравится. Вот честно. Я сейчас буду слушать третий раз этот трек и уже приму к какому-то, приду к какому-то решению. Город Москва. Группа называется «Волчок», трек называется «Бунин». Достаточно интересная вещь. Вот, ну, собственно, поехали, что я вам буду рассказывать, давайте слушать. Ссылочку сейчас брошу.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:57 на моих зеленых системных. Юрка вот пишет: вот в этой песне «Малый барабан» как раз мне не нравится. А песня интересная. Вот. А в MIDI можно было бы раз и заменить этот малый барабан на что-нибудь другое. На не очень малый. Ну да, он пшикает как-то непонятно. Так, оригинально, прям по-питерски, пишет Стрела Морфея. Это же питерская группа. Ну, пожалуйста, да. Ну, хоть родом-то они из Питера. Саня, Светка, у них струны из Питера привезли. Привезли струны из Питера, а группа московская. Так, Антоха пишет: такое чувство, что текст песни собирали из разных кусков, а так норм. Тема пулемета не раскрыта, пишут. Женька Норкин пишет: это по-нашему песня. Зачет, два куплетных аккорда. Красиво, вкусно, задорно. Танцую. Так, Родик вступил в сообщество к ним. Так, пишет: прекрасные музыкальные ходы, восторг, ту-ту-ту цепляет. Так, что там еще? Скрипки, фортепиано, супер. Оригинально, прям так, это я уже читал. Вот, Дениска пишет: мне тоже надо раза три послушать, я пока не знаю, пока плюсую только небесную моду. Так, Натаха пишет: по-моему, тут некому написать адекватный текст. Какие-то любители Хармса и Пелевина. Музыкальная составляющая получше. Ну, как бы я текст, во-первых, не слушаю. Во-вторых, текст — это все-таки личное дело музыканта. Да, я туда не лезу никогда. Вот, не критикую никогда. Ну, только когда уж вообще какая-нибудь банальщина, любовь-морковь, тогда еще могу что-то бякнуть. Но так стараюсь туда не лезть. Вот, зачем убили Немцова? Под такую песню приятно варить кофе в турке. Да не только в турке, можно и в чайнике варить. В чайнике, кстати, лучше получается, в большом медном чайнике наварить прям кофе на всю кодлу. Достать вот этих вот самых питерских пончиков, посыпанных тертым сахаром, сахарной пудрой. Вот, и пождрать горячего чая, ой, кофе из медного чайника. Вот, да, мне прям захотелось, питерских пончиков. Ладно, все, я все зачитал. В Тутуб давайте загляну на всякий случай. Заглянул. Никто больше со мной не вмазывает. В WhatsApp тихо. Но я так подозреваю, WhatsApp можно закрывать. Никому он уже давно не нужен. Едем дальше. Далее у нас Джавдет Проджект. Авдеев Андрей. Эдуард Шилец. «Своя дорога» называется трек. Так, сейчас я найду, где он у нас. Вот он. Это у нас город Архангельск. Это вам не хухры. Мухры у нас вчера, кстати, из Архангельска были ребята интересные. Вот, слова Эдуард Шилец, музыка Андрей Авдеев. И все, больше, в принципе, кроме слов песни ничего не написано. Об этом ставим, слушаем. Андрей Авдеев, «Своя дорога», город Архангельск. Поехали, вы комментируете. Я читаю вслух и откладываю себе что-то в голове. Ну и, собственно, ссылочку сейчас брошу. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, другие подруги, 22:05 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел. Что-то у нас не присутствует, Андрюха. Ни в Дискорде, ни во ВКонтакте, нигде не пишет. Нигде не пишет. Архангельск что-то сегодня прям подвел нас. Подвел. Не захотел общаться. Вот, ладно. Так, что народ пишет? Крепкая, даже фундаментальная песня. Актуалочка после запрета матов в соцсетях. Антоха пишет. Мне зашло. В Одессу очень зашел трек. Классная песня. Красавы. Женька пишет. Добрая песня. Голос располагает. Стрела Морфея пишут, хорошо ведь спел, романтично, трешачка бы хоть немного. Вот, и Дениска во ВКонтакте мне пишет, ну вот же, ну классно же, а главное, есть душа, есть эмоции, единственное, в припевах чуток мощи бы подбавить, Отличная мелодичная песня, Юрка пишет. Натах вот спросил, где ты дудочки услышал. Клавиши вроде и ядреный соло-гитарист. В самом начале там дудочки-гудочки были. Прям в самом-самом начале. Так, Витос наш, Пермяк, пишет, песня зачет. Понравилось соло, только малость... Понравилось соло, только малость затянуто. Вот, Родик пишет, первые звуки голоса напомнили руки вверх в хорошем смысле. Руки вверх в хорошем смысле, это бывает так, да? Ладно. Так, Жень Норкин пишет, ударник говорит, что похож на Хоя. Думаю, на Алиэкспресс глянуть нового ударника. Да! Закажи себе желтолицего узкоглазого барабанщика. Вот, на Алиэкс, на рынок сходи, они там вон по 3,50 ведро. Возьми ведро барабанщиков и время от времени на каждую репу новый. Так, ладно. Что там, все вроде. Вроде все прочитал. Ну, мне понравилось. Прям такой запил хороший, интересный. Жалко, что Андрюхи нету, пообщались бы. Ну, ладно, пусть. Напиши нам, Андрюха, что-нибудь в комментариях про себя. Давайте ехать дальше. Далее у нас группа Пиплы. Так, сейчас мы давайте закроем. Закроем Андрея. Закроем Волчок. Вот. Группа Пиплы. Город Москва. Вот, сейчас я шмайфану. Родик сейчас шмайфанет. Москва. Вот, сейчас я шмайфану. Родик сейчас шмайфанет.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:12:12. Вот такое красивое время на моих зеленых системных. Вот сколько все-таки, да, в голосе секса. Это прям вот редко, когда услышишь, что голос выражает столько эмоций. Это прям вот, ну, шикарный вокал. Вокал шикарнейший. Да и вообще, песняга просто обалденная. Так, Дениска пишет: кайфушки прям на вечерок. Пойду спать и жену позову. Нет, тут как... А, ну да, кстати, вот эта песня про супружеские пары, которые уже лет это так 4-5 уже прожили стабильно друг с другом, рука об руку, и вот, да, пойду-ка я спать. Так, Родик пишет: неожиданно, красиво звучат, вокалистка соблазняет голосом, привык к их бодрым песням, а тут лирика, забрал в телефон. Петруха пишет: я в бухгалтерии работаю, меня голосом не соблазнишь, а вот спать — это мысль, но только после миксера. Так, Антоха пишет: ржу не могу, песня вызывает приступ неудержимого смеха. Что такое, Антоха? Почему? Почему у тебя такое непонятная реакция? По-моему, класснейшая вещь, просто клевейшая. Так, Витос пишет: клево. Вадим пишет: настроение песенки четко передает.

бьется. Юрка написал: завораживающая песня, мне нравится. Вот, и Женек что-то там царапал. Вот, прикроватный Бродвей, потрясающая песня, потрясающая песня. Вот, вот все, все в одном, понимаешь, гип-гип, ура, слились и отрекомендовали группу Пиплы, да? Молодцы, мне тоже очень понравилось, побольше бы таких вещей. Вот, ну и, собственно, едем дальше, едем дальше. Я сейчас как раз долью свою яблоковку, все, что у меня осталось, потому что ибо есть с кем вмазать. Так, у нас Петруха водочку попивает по-тихому. В Тутубе со мной кто-то там вмазывает периодически. Ну и Натаха Щекина сидит со своей заначкой. А у меня все кончилось. Ну и программа как бы уже подходит к финалу. Итак, Дед Мазай и Зайцы. Дед Мазай и Зайцы наши. Наши, понимаешь, уже давно уже наши. Дислокация указана Всеволожск. Всеволожск, Всеволожск, Всеволожск. Блин, как же это произносить-то? Вот, и лежит у них уже давно подарочек. Подарочек для нашей студии «Неформатки». Картина с теткой. С теткой, с голой. Когда-нибудь, когда-нибудь они все-таки ее довезут до меня. Вот, читаю, читаю сопроводиловку. Дед Мазай и Зайцы существуют не первый год и уже успели выступить на нескольких фестивалях, заиметь горячих поклонников и внести свою струю в атмосферу питерской рок-тусовки. Старый рокер Мазай еще ленинградского рок-клуба «Закваски» 3 года искал по всей России красивых, талантливых и харизматичных девушек, способных стать звездами рок-н-ролла. И вот, суко, нашел! Вот нашел. Итак, ставим, слушаем. Ссылочку сейчас брошу, как бы вы комментируете. Ну и есть повод вмазать, да? Поехали. Дед Мазай, Зайцы. Трек называется у нас, как он называется, «Перелё». Блин, надо крутить вверх. Сейчас, сейчас. Вот как же так? «Перелётная птица». Вот, поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:20 на моих зеленых системных. Опять у меня красивое время. Только что у нас Дед Мазай и Зайцы отзвучали, а вернее, Зайчихи. Вот. И я тут за эфиром сказал, что да чего душевно. Единственное, что вот плохо девчонок... Ой, что-то я захрипел. Девчонок надо было с бэками чуть-чуть поближе вытянуть, чтобы они прям попели. Вообще вот Дед Мазай и Зайцы — это такая достаточно шумная банда. Но вот эту песню я бы хотел бы живьем послушать, потому что ты не обижайся на меня, дружище, но вот все вот остальное, то, что вы играете, оно уже как бы, ну, такого много, да, я не говорю, что это плохо, но его много. А вот эта песенка прям, я за нее зацепился. Единственное, мне непонятно, расскажи, открой мне страшную тайну, почему у вас такой шипящий звук, шипаший прям, как будто на восьмидорожечный магнитофон писали. Вот. Так, что там у нас пишет? Юрка вот пишет: в лучших традициях Виа, да и песня, мне кажется, знакомая. Хорошо заходит, бас-гитара в миксе торчит. Да, но тут вот я тоже в самом начале сказал, что прям... Мне сразу напомнило и Учкудук «Три колодца», и Амирамова. И вот все это вместе, а получилось-то здорово. А еще и девчонки подпевали. Это же вообще, я представляю, как это живьем должно выглядеть. Живьем-то это вообще шикардосно должно быть. Вот. Так, Родик пишет: ух, советская звукозапись в самом хорошем понимании. И мелодика приятная, прям в детство вернулся. Радио «Юность», песни народов СССР. Спасибо авторам. Вадим пишет, что-то песенка больно знакома, слышал точно лет 20-30 назад. Петруха пишет: я в колготках иду в детский сад, навеяло песней и водкой. Вот, детсадовская водка с пенкой. Да, водка с пенкой в детском саду у нас была. Так, Антоха пишет: неплохо. Так, и все. Так, это Родик в Тутубе всекается. Я понял. А я думаю, что за вражеская радиостанция такая тут к нам подключилась и смотрит. И снимает сливки, понимаешь. Так, ну и, собственно, все. Вот Дед Мазай написал: кому по душе, смотрите, видяху. Вот так попробовали, без хрипов и рыка. Ну, мне понравилось, я честно говорю. Единственное, вот, ну непонятен... вот такой подход к записи. Вот, ну честно, я просто все твои треки слушаю, и они все прям как записаны на восьмидорожечную кассету. Прям вот звук кассетной пленки. Оно может быть так задумано, но как бы в 21 веке хотелось бы, конечно, что-нибудь чистенькое прям. Так, колготы, кто это придумал? Еще на табурете стоять и стихи читать или сказки рассказывать воспитателю? Ой, Родик, меня еще хуже мучили. Ты знаешь, я же был ребенком талантливым, и я в 4 года уже свободно читал. Вот, и в садике сволочи воспитатели, они сажали меня на табуретку, давали мне книжку в руки. И я вот как сейчас, я вам вещаю в радио и в видео, а точно так же они высаживали передо мной там все ясельные группы, какие у них были. И я им, понимаешь, сидел, читал. А они, твари, в это время могли бухнуть, чайку попить там, ну, какими-то своими делами позаниматься. То есть они мною пользовались. И только сейчас я понимаю, что они... просто эксплуатировали нещадно мой детский труд. Вот, но сейчас уже кому выскажешь? Уже кому выскажешь? Вот. У меня с садиком такие воспоминания мучительные. Ладно. Собственно, все. Отзвучали все треки, которые были на сегодня приготовлены. И хочу сразу сказать, что следующий миксер будет точно так же состоять из интересных и разных треков. И следующий. Я так подозреваю, миксера 4, наверное, так будет продолжаться. Потому что Я сейчас в процессе большого отбора, я отслушиваю треки, выбираю, и просто бывают треки, которые я пропустил, когда они появились, я их забираю в программу, бывают треки, которыми мне хочется с вами поделиться, и я их забираю в программу, бывают треки, в которых я сомневаюсь и хочу еще раз послушать и ваше мнение послушать, да, и я их тоже забираю в программу. И вот сейчас вот в процессе этого большого отбора будет много таких вот эфиров, странно собранных. Но мне кажется, неплохо получилось ведь, да? По-моему, было очень даже здорово. Так, вот, Дед Мазай пишет, такая задумка, была стилизация, как сепия в кино. Ну, может быть. Но, ладно, я когда-нибудь, я все-таки надеюсь, что я живьем эту песню у вас услышу и вскайфну. Я тебе помашу пузом и термосом с вискарем из зала, и ты скажешь, вот, Зухер, специально для тебя вот эта вот трогательная песня, и вы ее хором споете, а я расплачусь. Вот, все, друзья, на сегодня все. Не забываем, завтра в 9 часов вечера у нас будет программа Юры Арцизова «Все гениально просто». У него в гостях был Илюха, группа «Свободный полет». Я думаю, программа будет достаточно интересная, поэтому не пропускайте ни в коем случае. Я завтра, я вынуждена буду слушать, потому что мне ее включать. Вот. Но вот так вот. Запись вчерашнего эфира, запись сегодняшнего эфира и запись завтрашнего эфира появится на сайте завтра поздно ночью. Соответственно, все голосовалки появятся точно так же завтра поздно ночью. Голосуйте, ставьте галочки. Ну и не забывайте про альтернативное голосилку. Оно не обязательно, но оно суко приятно и нам, и артистам. Вот, все, друзья, я машу вам лапкой, отключаюсь сразу со всех источников. После меня будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем счастливо!

0: Правильно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: После ухода из Сепультуры Макс Кавалера организовывает свою группу Soulfly. И для записи альбома наприглашал, наверное, всех своих друзей и коллег. И альбом получился охренительным. Там принимали участие музыканты Fear Factory, Fred Desert из Limp Bizkit, Чина Морено из Deftones, Эрик из Cypress Hill. Альбом достиг 79-го места в чарте Billboard. Полет души завел Макса в Сибирь, в Омск, к родственникам жены. Там он набрался вдохновения, и второй альбом, выпущенный в 2000 году, достиг 32-го места в Билборде. А в Англии был вообще 11-м. Примитив, с него и послушаем чего-нибудь. А в этом году выйдет уже 12-й альбом Soulfly. Жду с нетерпением.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». А трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

А время устало ждать. Твой путь среди звезд искать. Ведь ждет тебя ад и рай. Запах.

0: Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио – это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано, циклон с собой тучи приволок.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Ну вот в жизни не угадаете, кто это. Этот певец представлял Францию на церемонии празднования 200-летия США в Вашингтоне. Первым из советских певцов заключил 5-летний контракт с империей Пелос, одним из лучших казино Лас-Вегаса, по условиям которого пел 180 дней в году. На сегодняшний день не был ни одного эстрадного исполнителя из России, тем более из Советского Союза, который исполнял 4 месяца он-мен-шоу, сольные концерты, как это делал Жан Татля, и гастролировал по всему миру.

Жан Арутюнович Татлян родился 1 августа 43 года в Салониках в Греции, в армянской семье. Был младшим из трех детей. В 1947 году семья переехала в Советскую Армению. Музыкой профессионально начал заниматься еще до совершеннолетия. Окончил эстрадно-цирковое училище в Киеве. В 1956 году вместе с семьей переехал в Сухуми, где работал в филармонии. В 1961 году стал солистом государственного джаза Армении. Потом переехал в Ленинград, где начал работать в Ленконцерте, где спел суперхиты «Уличные фонари», «Воскресенье», «Осенний свет» и многие другие. Ребята, за 5 лет с 1965 по 1970 год было продано в СССР более 50 миллионов экземпляров пластинок с записями Татляна. Слушаем «Уличные фонари».

1971 году Жан фиктивно женился на француженке и эмигрировал во Францию. После отъезда Татляна в Советском Союзе было приказано все его записи уничтожить. И лишь благодаря самоотверженности нескольких работников радио и ТВ часть записей сохранилась. И в начале 90-х Жан приехал в Санкт-Петербург, дал 7 аншлаговых концертов в ДК имени Горького. А 14 апреля 2000 года приехал вновь и решил остаться в Питере, где сейчас и живет. Слушаем греческого армянина, гражданина Франции, родившегося в Греции, с русской душой, Стенька Разин.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали!

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид.

0: Участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
3: Не фарма.

куда нос свой не совал, везде найдется повод, чтобы заткнуться. А я не задрожал, я взял и убежал, тогда дайте мне заснуть.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В общем, есть такой британский коллективчик, называется он Манго Джерри. Так вот, стиль, в котором играют люди, называется скифл. Это стиль, в котором начинали играть Битлз. Короче, музон, из которого началась вся европопа и рок-культура. С одной стороны, это блюз, с другой стороны, скифл. Рэй Дорсет, основатель Манго Джерри, начал музыкальную карьеру еще в 1957 году, когда впервые собрал свой первый коллективчик The Blue Moon Skiffle Group. Потом он еще поиграл в 8 командах, пока в 68-м не собрал Манго Джерри. Заполучив контракт с Prey Records, квартет отправился в студию и начал готовить дебютный альбом. А в качестве первого сингла музыканты захотели выпустить «Mighty Man». Но эта песня очутилась на второй стороне пластинки, а первую по настоянию продюсера отдали «In the Summertime». И, как оказалось, этот хит разошелся 23-миллионным тиражом. А Манго Джерри — единственные, кто катанулись по всем странам Восточной Европы в 70-х годах. Слушаем хитяру начала 1970 года «In the Summertime».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция Неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

Ну молчи, растопив сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светил яся.

И теперь я до смерти остался один. Две стены, три окна и четыре картины. На стене пустота, за окном карантин. На картинах лицо пожилого мужчины. Он земля, я зерно, что из этой земли силу пьет и любовь, и печали, и отвагу. Теплый ветер и вечер, и солнце в пыли. Перекладываю я, кладу на бумагу. Бог у Бога портянки украл и привет. Бог натер волдыри, ему больно, хромает.

ему, ему не хватает. Трудно ночью лежишь и мозгами шуршишь.

0: проборе. Общий смысл мне понятен. Вопрос в мелочах, что обсудим в последнем с тобой разговоре. За тебя я полцарства, две трети коня, а попросишь и жизни годочек дарую. Ну а ты, не торгуясь, всю жизнь за меня, было б две, отдал бы, отдал бы и вторую. И мы можем не видеться, жизнь или две. Я чего-то устал, я посплю, если можно. Верю я, ты придешь, жив и бодр вполне, и разбудишь меня. Осторожно.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Привет слушателям неформатного радио.
3: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
2: Ваши ласты Колумба.
4: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

ты. Мне-то ничего, мне-то хорошо. Мой пятый не дошел. Еще сплошная пустота, глаз сплошная нагота. Нас мне нечего терять.

сплошная нагота. Нас мне нечего терять.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп. Хорош.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: POD. Выплата в случае смерти. Американская христианская нью-металлистическая группа из Сан-Диего, Калифорния. Опять юг США. Да, ребята, есть и такие группы. Не всем же сатанизм культивировать. Музыканты метафизически переносят смысл названия на Христа, искупившего грехи всех, проданного людьми. Сильно, по-моему. Образовался коллектив в 1990 году, является родоначальником наряду с Корн стиля New Metal. На сегодняшний день выпустил 11 студийных альбомов, работают, гастролируют и радуют фанатам. Порадуемся и мы. Бум! POD.

0: сорвала маску ветром, я вернулся с войны.
1: Резиденты неформатного клуба.
2: Антисуицид, антисуицид.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: Золотая колец информатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. В этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Итак, друзья, еще раз говорю вам всем добрый вечер. 21.03 на моих зеленых системных. Сегодня среда. Это значит, что в эфире очередная программа «Неформатный миксер». Сегодня я один, без Коляновны. Коляновна у меня приболела, приустала, вытянула ножки и лежит. Вот. Чё хотел сказать? Почему я начал с этой песни? Во-первых, на самом деле не тот вариант скачал. Хотел другой вариант этой песни скачать, но тем не менее. Это отзвучало у нас Максом Шуков, группа «Ключевая». Сегодня у него днюха. Сегодня у него днюха, а вчера была днюха у Ревякина, у Димы. И они эту песню вместе записали, и я вот хотел именно тот вариант включить, но скачал неправильный вариант. Вот. Но тем не менее, Макса поздравляю. Макс, если услышишь записи, или может сейчас слушаешь, здоровья тебе и успехов. Вот. Ну и, соответственно, хочу присоединиться к поздравлениям. Сегодня у нас у Леры днюха, у жены человека Анатолика. Лерка, тебе желаю терпения много-много, потому что все-таки ты жена музыканта. Вот. Ну и желаю здоровья. Все остальное наворуем. Вот. И сразу же хочу поздравить Юрку. У него тоже вот 10 числа была днюха, Юрец. А тебя тоже, конечно же, с прошедшей днюшищей. Вот. Ну и все. Раздал призы, раздал подарки. Давайте теперь вернемся все-таки к нашим трекам. Чуть не сказал баранам. Вот, привет, Антоха, привет, Ванька. Лера, привет. Леха, вижу, нарисовался. Лех, я тебя сегодня поставил первым, потому что знаю, что ты у нас далеко. Вот, чтоб ты отмучился. Так, кто там у нас еще? Сергей, Ставроград, приветище. Стрела Морфея в обеих ипостасях. С Юркой поздоровался. Кто там у нас? Вот Серый Федосеев, здорово. Слайк, привет. Вроде никого не забыл. Все, остальные все подтянутся. Давайте еще раз расскажу, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96475. Есть мессенджер от службы внешней разведки «Неформатная Mail.ru», кто пользуется агентом. Кому удобнее общаться в WhatsApp 902-75-00-59. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, Ромка, привет. Ну и начинаю все-таки уже наконец-то начинаю программу и расскажу, что у нас произошло в голосовалке. Ромка, наш киберпанк, пожелал снять свой трек с голосования. Вот, испугался он, что там все криво и косо. Ром, ты знаешь, на самом деле посмотрел, вроде как голоса были все чистые. Вот, ну как бы не углублялся, в клики не смотрел, но вот были вроде как они, ну ладно. Вот, поэтому снял и снял. Значит, победителем голосования у нас, вот дай бог выговорить это, Ланакея Ольга, вот, это у нас победитель, который получает 1000 неформатных рублей и будет с понедельника звучать целую неделю как трек недели. В ништяки забираем Сергея Ставрограда, Юго-Запад, Outbreak, ну и, конечно же, Ромка, я тебя все равно заберу, хоть ты и снял себя с голосования, в ништяки ты все равно попадаешь. Вот, треков много получилось, поэтому давайте мы, наверное, послушаем только победителя, именно победителя голосования, и потом уже продолжим основную нашу тему. Поехали.

Ну вот, разделались благополучно с прошлым эфиром и приступаем к нынешнему. Итак, что у нас будет дальше? Сегодня у нас эфир такой меланхолично спокойный, но подборочка достаточно интересная получилась. Скажу вам сразу, на начало я поставил сегодня два трека издалека. Вот, дабы у ребят была возможность лечь спать, если вдруг надоест слушать. Вот, а кое-кому сегодня еще надо и отработать за ночь спать, если вдруг надоест слушать. Вот, а кое-кому сегодня еще надо.

0: А когда звучит ваш трек, кидать какие-то ссылочки на свои группы, на свои ближайшие мероприятия и т.д. и т.п. Поехали. Группа «Штурман», «Твои мертвые мужчины», город Железногорск. Ставим, слушаем.
1: Российская Федерация предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья.

0: Cállate.
1: А итак, друзья, это вам за кадром Коляновна заржала, просила передать вам всем приветы, что я и делаю. Приветы вам всем от Коляновны. Ну, не может она сегодня, она пришла прям вот

Зеленая-зеленая. Зеленая-зеленая. Раздевать ее пришлось и усаживать за стол, потом укладывать. Вот. Мало того, что приболел, так еще и устал. Так, ладно, только что у нас отзвучала группа «Штурман», «Твои мертвые мужчины», «Железногорск». И мне кажется, прям вот в тему праздника, вот в тему этого буржуйского праздника. Вот, так, что народ пишет? Антох пишет «забавно», Юрк пишет «мужчина мертвая, песенка живая». Ванька пишет «нога задергалась, верный признак, мне нравится». Славян вот пишет «слишком шансоном отдает, но текст понравился». Лера, наша именинница, тоже пишет «мне тоже шансон напомнил». Так, «меланхолией пока не пахнет». Там, знаете как, ребят, меланхоличный эфир, я имел в виду, что боевиков прям таких ядреных не будет по звуку. Все будет ровненько, спокойненько. Больше половины треков я уже слышал, потому что они уже как бы по, ну, прослушаны мной по отбору. Какие-то я до этого слышал. Но треки такие интересные. Ну, как бы, ну, сейчас все сами услышите. Так, слышишь, там далеко-далеко. Там далеко-далеко. Да нет, ну ладно, ну что-то нет, не соглашусь. Так, далее. Оксанг, привет, пишет последний на сегодня чмок, приятного вообще. А, это все Лерку поздравляют. Так, Стрела Морфея пишут, курение. Мы после еще цигарку заценили. Песня прям в радужное настроение вводит по ритму, содержанию и смыслу. Такое своеобразное повествование со стилизованным голосом. Далее. Так, что за високосный год, Никитка спрашивает. Ну ладно, ну что вы, что вы, какой високосный год? Не соглашусь вообще, ни в коей мере. Послушайте еще творчество группы «Штурман» и поймете. Там ближе, наверное, ну точно не к високосному году. Так, ну и в принципе все. Вот Анжелка пожелала Коляновне выздоровлений. Ну, сейчас выйдет из ванны. Пожелаю я от тебя. Едем дальше. Дальше у нас человек Анатолик, группа М17, с треком «Хватит убивать». Город Свердловск, Екатеринбург, кому как удобнее. Еще один участник с другого часового пояса. Вот, ну и дабы ему дать сегодня возможность поздравить жену с двумя праздниками сразу, я как бы в начало эфира поставил, чтобы, если вдруг появится желание, не пришлось нервничать. Вот, М17 «Хватит убивать», Свердловск, поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 21-24 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже ушел. Давайте еще раз напомню, как со мной общаться. Есть Аська 96-4-7-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. А кому удобнее общаться в WhatsApp 902-75-00-59. А кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И только что у нас звучала свердловская группа М17 со своим треком «Хватит убивать». Анатолик, расскажи мне, что так на тебя накатило? Что вдруг на тебя такое накатило? Вот, ладно, пока читаю комментарии, их немного. Так, вот Сергей Ставроград сказал нам «Аривидерчи». Давай, Сереж, не пропадай. Удачного вечера. Так, вот «Стрела Морфея» пишут: «Очень характерная песня, спета так, как именно надо в этом случае. Свой стиль, что сказать». Слайк пишет: вот по музыке исполнению не мое, уж извините, против себя не попрешь. Текст, кстати, слишком прямолинейный. Антоха пишет: вроде неплохо, только ощущение, что вокал и музыка отдельно. Так, далее. Стрела Морфея пишут опять: мы, кстати, слушали трек, просто когда он вышел, зашло, но очень было чем навеяно. Тяжело достаточно по сути. Оригинально подано, их ни с кем не спутаешь, есть индивидуальность. Так, Ромка Киберпанк пишет: это было честно, захватывает, интересная песня. Вот, и все, в принципе. Больше особо комментариев нету. Анатолик, бери Леру в охапку и громкость просто не убавляй, а мы вам будем кричать: давай, давай. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше по программе. Далее немножечко такой неплохой достаточно по качеству эстрады. Давний наш друг Эдик Тасуниди. Вот, он у нас такая сейчас медиа-личность. Он у нас и в телевизоре про еду что-то ведет. И знаю я, он самостоятельно играет, у него свой проект. И плюс сейчас он голосом, диктором стал чего-то там. Вот, и, по-моему, еще где-то он даже снимался в каких-то сериалах. Вот, поэтому, как бы, человек-пароход, человек-оркестр, свежая прям буквально песенка «С пылу с жару, никому не отдам» называется. Малеха, она эстрадная, поэтому, кого коробит такой жанр, можете пока покурить сходить, ну, а кому все равно, что слушать, то давайте, конечно, слушать, ну, и не стесняемся комментировать. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, 21.30 на наших зеленых системных только что отзвучал Эдиктус Униди со своим свежим треком «Никому не отдам». Вот, читаю комментарии. Юрка вот пишет: звучит профессионально, но, на мой взгляд, не хватает какой-то искорки. Никитос пишет: Addictive Drums, привет. Я не знаю, о чем ты, дружище. Так, Антоха пишет: качественно, напоминает некоторые песни с нашего радио. Лерк пишет: звук хороший, но мне очень Влада Сташевского напомнило не по голосу, а по стилю. Стрела Морфея пишет: вокал хорош, чуть припопсованно, на наш взгляд, немного не наше. Ванька пишет: хорошо слушается, сделано профессионально. Так, Леха пишет: хорошо спел. Никитка пишет: бас, я так понимаю, прописной. Ты знаешь, я тебе могу сказать, что он сам басист. Эдик, он басист, причем неплохой, он играет в какой-то там, ну не знаю, сейчас играет или нет, но раньше играл в достаточно такой профессиональной еврейской джаз-банде. Вот, и я так понимаю, его это даже кормит. Поэтому я думаю, ну, к басу претензий там точно быть не может. По поводу вот искорки все пишут. Я расскажу. Вот меня всегда смущает это вот в работах Эдика. Он очень вылизывает треки, очень вылизывает. То есть вот не оставляет вот вообще никакого, никакой шероховатости, и очень много глянца получается в треке всегда. Причем вот что бы он ни делал, в каком бы стиле ни играл, профессионально, здорово, но вот как-то убивается жизнь песни вот этой вот вылизанностью. Ну, ну не знаю, как бы это, конечно, мое мнение. Я его всегда говорю, а Эдик всегда улыбается и говорит: ты говори, говори, я все равно буду делать по-своему. Вот, в принципе, он прав. Это все музыканты должны так делать, они должны улыбаться и все равно делать по-своему. Так, Слайк вот пишет: музыка очень даже неплоха. Вокал не так впечатлил, а вот слова однозначно сплошные попсовые штампы. Ну, может быть, все-таки, как тебе сказать, когда ты общаешься, волчьей стаей начинаешь по-любому выть, да? Вот, поэтому, ну и как бы Эдик, он все-таки в более, как, не знаю, как правильно назвать-то, московских медийных кругах крутится, и неудивительно, что в творчестве появляются штампы. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас Дима Сичкарев со своими кораблями. Давно у нас крутятся его песни в ротации. Вот это почему-то нет. Но вот я, кстати, не помню почему. А давайте вместе послушаем. Итак, Дмитрий Сичкарев, город Томск, издалека он у нас. Вот, трек называется «Корабли». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте.

Итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. 21.38 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Только что у нас отзвучал Дима Сичкарев, город Томск, со своими кораблями. И вот я сейчас послушал и понял, почему он еще не в ротации. Вот, Димка, если ты слышишь меня сейчас или будешь слушать запись, вот прям большая просьба, сведи ее хорошо. Прям классная песняга, но прям очень много пустот, незаполненных мест в аранжировке, в сведении, и вот поэтому только она не в ротации, очень выпадает очень, а так здорово, конечно. Так, ладно, читаю комментарии. Леха вот пишет к вопросу о штампах и корабли, и пьяный музыкант. Я в наушниках слушаю очень приятный звук у песни. Антоха пишет: неплохо. Ванька пишет: хороший медлячок. Юра пишет: несмотря на легкие шероховатости, корабли звучат очень искренне. Никитос вот пишет: не сведенка. Да, соглашусь. Славик вот написал: текст однозначно понравился. И содержанием, и структурой мой респект. Еще отмечу: интересное сведение гитар и звучание необычное в совокупности получилось. И мелодия балакивает в тему. Там на самом деле не сведение интересное, а запись интересная гитары. Вот. А сведение практически там, ну, мало поработали. Так, Стрела Морфея пишет: любовная лирика с блюзовой ноткой. Ну, что-то чужа чуть напомнило. Ритм хороший и вокал хороший. Так, Ромыч пишет: ни хрена не понял текста, о чем это, каким водопадом, корабли и тому подобное, но как ни странно, мне скорее понравилось. Что-то в этом есть, слушать приятно, зачетно. Так, ну и все. Ну и все. Как бы больше комментариев нет, но я как бы откомментировал, да, Дим, если есть у тебя возможность, доведи до ума песню и прям сразу в ротацию. Классная вещь, хорошая. Едем дальше. Далее у нас группа Каспий. Так, сейчас посмотрю, откуда они у нас. Так, город Москва. Во, у них даже с аккордами. Вот меня это всегда радует. Ну, на самом деле, что, молодцы. Даже аккорды прописали. Сейчас буду слушать и подыгрывать. Вот, так, трек называется «Новая жизнь». Достаточно интересное такое звучание у ребят получилось в совокупности. Там тоже не без огрех, я уже просто его слушаю. Ну, давайте, короче, слушаем, вот, а потом потрындим, поехали.

А итак, друзья, 21:44 на моих зеленых системных. Молодцы, кто досидел, дотерпел, кто еще здесь. Только что была группа «Каспий», «Новая жизнь», значит, называется трек. Вот, ну и давайте, наверное, зачитаю комментарии, потом расскажу свое мнение об этой песне. Так, Ванька вот пишет: опять нога задергалась, не могу оценить качество записи, но я буду голосовать за эту песню. Слайк с Лехой пишут: регействуем. Анатолик: человек, займись уже женой, иди своей. Пишет Агутин: фиат пицца. Не знаю, у нас с моей женой прям первая это была Хоттабыч, кто поет-то, господи, бумбокс. Вот, прям первое сравнение в голове. Так, Антоха пишет: неплохо, но мне не очень. Твою мать, что-то нажал, у меня страничка вся улетела. Так, сейчас, вернемся. Штурман. Так. Вот же мы, вернулись. Вот, неплохо, но мне не очень такая структура песни. А что тебе структура не понравилась? По-моему, она не занудная, она вот... Она чем хороша, там есть и начало, и кода, как говорится, и взрыв, и все, что только можно. По-моему, здорово получилось. Так, Леха пишет тоже: интересная песня. Стрела Морфея пишет: вот это интересно, эмоционально зацепило, в оригинальности не откажешь. Зеленый: здорово, здорово тебе, дружище. Вот, ну и все, комментарии как бы кончились по треку. Расскажу от себя. Мне, в принципе, песняга вкатила, очень здорово. Единственное, вот там есть один нюанс. Когда вокалист уходит в припеве на высокие ноты, а там вот сзади какая-то вот погремушка, какой-то клавесин брякает. И вот у них там частотки совпадают с вокалом, и получается такая манная кашица. Вот именно в этих моментах. Ребят, если еще в пластике не отпечатали, советую вот этот момент как-то переслушать и порезать частоту у клавесина, а то, может, и вообще его на что-нибудь заменить. А так, в принципе, здорово. Мне понравилось. Вот, ладно, едем. А ты звук не убирай, я же говорю, мы тебе будем кричать: Толик, давай, Толик, давай. Вот, ну и чего? Едем дальше. Слайк вот пишет: трансляция начала обрываться. Не знаю, Слав, у меня вот вроде пока смотрю без обрывов все. Мы перешли на другую программу вещания. Вот она вроде стабильно держит коннект. Скорее всего, у тебя буфер переполнился. Если ты с сайта слушаешь, обнови страничку просто. Так, далее наш недавний именинник Юра Арцизов. Вот, Юрка, еще раз тебя поздравляю с твоей днюхой. Ты молодец. Вот, так держать. Желаю тебе творческих успехов много-много. Вот, и была у нас выбрана на эфир другая песня. Короче, ссылку я скину на ту песню, которая была выбрана. Вот, а когда мы днем сегодня с Юркой списались, выяснилось, что эта песня, оказывается, уже когда-то звучала в другой нашей славно забытой программе. Вот, и она победила там тогда. Вот, Юр, конечно же, я завтра прямо и утром перенесу в ротацию. Просто небезызвестный напарник, но он как бы прошляпил этот момент. Вот, не будем... о таких людях лучше никак или плохо. Вот, поэтому как бы мы ставим в эфир другую песню, но ссылка будет на ту песню, которая была запланирована. Вот, и Юрка посчитал, что в такой валентиновский день вот эта песняга будет самое оно. А итак, Юра Арцизов, «Москва, любовью надо заниматься» называется трек. Поехали, ставим, слушаем.

0: страдать, любовью надо заниматься. Любовь — это ж не просто так, любовью надо заниматься.
1: А итак, друзья, к чему я вас всех призываю? Да, давайте уже, семейство М17, идите уже, включите себе еще раз Юру Арцизон на повтор. И давайте, размножайтесь, гущины, вам надо это. Так, ладно, что там у нас написал народ? Леха вот пишет: под словами из песни «Подписываюсь». Антох пишет: неплохо, улыбнул даже. Славик пишет: хорошо, что еще добавить. Юрий, как всегда, молодец. Боб Иванович, это вот, кстати, вот этот человек, давайте все вот сейчас зайдите к нему на стенку и накидайте в него тухлых помидоров. Вот именно он виновник того самого синего эфира, когда не были объявлены победители, когда я опоздал на 20 минут. Вот, короче, у него сын-то родился. Вот. Привет, Вовка пишет, он: меланхолии навеяла грусть. Именно в этот день, 14 февраля 1779 года, папуаса сожрали кука. С тех самых пор слово «кук» переводится с английского как «готовка». Ну, не соглашусь, не соглашусь. Так, что там далее у нас? Стрела Морфея пишет: двойственное впечатление, очень интересный текст, бодренько, поучительно, имеет место быть. Никитка спрашивает: спецом в нос вокал? Это не в нос, это просто тембр голоса у Юрки такой. Ну и немножечко шипящая запись, поэтому складывается впечатление. Так, Ванька пишет, вот слова могут разойтись на цитаты. Ну и в принципе все. Вот, ну здорово, что, Юр, грузи давай его на сайт, дабы завтра, когда буду размещать запись эфира, чтобы у меня там ссылочка правильная была на твою песнягу. Вот, едем дальше. Помните ли, как раз вот вспомнили синий эфир, и, по-моему, в конце этого синего эфира я включал вам «Минуты». Песенка была. Была песенка «Минуты», Фомина «Неделя» группа. И вот получилось чего? Вовка Иванов, ну, лидер, вокалист этой группы, услышал. Говорит: блин, Зухер, а шо ж она в таком говеном качестве у вас там лежит? То есть он когда-то загрузил. Мы все прям расчувствовались по этой песняге. Вот, и он забыл про это дело. А тут он мне прям отписался и говорит: давай, вот я тебе в нормальном качестве. Я говорю: давай, грузи. Вот он загрузил, я трек заменил. И попутно он закинул еще два трека. Вот я выбрал один из них. Давно Фоминой неделю у нас очень давно не было, наверное, лет 5. Ни в каких программах. Поэтому сейчас слушаем именно их. Группа Фомина «Неделя». Так, сейчас ссылочку скопирую. Песенка называется «Дорожная 2». Вот, Москва, Питер, я так и не смог разобраться, если честно. Но вот дислокация указана — Москва. Вот, поэтому ставим, слушаем, поехали. Комментировать не забываем.
2: Сбились птицы с пути по пустой мостовой. Я иду к тебе домой, больше некуда идти. Я иду к тебе домой, больше некуда идти. День прошел уже давно,

Вот. Вот, это вот прям качество гораздо получше того, что было. Так, ну и что народ пишет? Ромка пишет: вот забираю себе офигенную смесь чижа. Далее Ванька пишет: класс, похоже, голосую за две песни. Юр пишет: мне отдаленно напомнило чижа, темы порадовало, такие вещи очень люблю. Кстати, вот я завидую всегда людям, которые могут сделать вот такие легкие, непринужденные, безинструментальные, ну, скажем так, акустику писать, да. Вот на самом деле это талант нужен, прям вот такой хороший талантище. Именно выдержать все, ничего лишнего, ничего громкого, и все равно получается здорово. Завидую. Так, Стрела Морфея пишут: баянчик интересный, и снова чиж, неплохо, в определенном настроении послушать можно очень даже. Хорошо сделано, отличный баланс вокала и музыки, очень хорошо дополняют друг друга, не напряжно и спокойно. Так, Славик пишет: хорошая песенка, хоть тоже есть уклон в сторону шансончика, но вообще это не нервировало, и гармошка чудесненькая, и вокал. Так, Леха пишет: песня понравилась, что-то в ней есть. И усё. Больше никто ничего не написал. Ну, как бы однозначно от меня галочка тоже будет. Здорово сделано. И мы когда общались с Володей, он сказал, что вот эта бомбардировка у нас была, какая по счету-то, 9-я, по-моему, да, вот где они диск презентовали, там больше половины треков он как раз занимался сведением. Вот. А, это же я не в синий эфир. Это я насинячился под конец прошлой бомбардировки, да, и вот включил Фомину неделю, которая крутилась у нас, потому что Фомина неделя, которая была в том сборнике, меня очень не впечатлила. Я как бы, ну, рассчитывал услышать вот именно то, что мы сейчас услышали, а услышал совсем другое. Ладно, не будем о грустном, едем дальше. Далее расскажу. Короче, сейчас вот открыл страничку этой песни, которая сейчас прозвучит. Данил Блест, это у нас Питер. Вот, и мне, я вот посмотрел, аж на в 2013 году эта песняга очень понравилась. И вот я сам написал, что хотел забрать в ротацию, жду пересведенку. Вот, и сам человек Блест согласен, что это черная работа, все пересводить. И так он и не загрузил новый вариант. Я надеюсь, что все-таки он занимается творчеством. Я взял эту песню в сегодняшнюю программу, чтобы его подстегнуть. Вы сейчас поймете, достаточно прям... Мне кажется, это будет отличный финал сегодняшнего эфира. Интересная вещь получилась. Она прям вот боевик, но, конечно, недоработана в плане звука. Короче, давайте ставим, слушаем. Данил Блест, «Звездная ночь» называется трек. Поехали.

Вот же оно в чем дело-то, ё-моё, Юрка. Вот ты мне глаза-то раскрыл. А я еще, понимаешь, я послушал, и мне показалось, что я ее уже слышал. А это, наверное, группа «Фильм», действительно. Слушай, надо... Я обязательно это дело прозондирую. Вот, и я сейчас себе прям поставлю. Да-да-да-да-да-да-да. Слушай, мне вот тоже... Вот теперь мне тоже начало казаться, что группа «Фильм» поет эту песню. Так, сейчас я себе в тетрадочку запишу. «Фильм», «Ночь» и знак вопроса вот так поставлю, дабы проверить. Так, Леха вот пишет: неплохая дорожная песня. И вот оно пошло. Ромка пишет: в ротации вроде другая версия. Юра пишет: впервые эту песню услышал у группы «Фильм», а он, оказывается, «Откуда ноги растут». Классная вещь. Так, Стрела Морфея пишут: кажется или немного приглушенный вокал за музыкой. Композиционно интересно, но ощущение, что на первом месте музыка. Да там вообще не сведен. Там, ну... скажем так, с треком не поработали. Но этот трек загружен в 2013 году. Просто я вот сейчас, ну как, сейчас же идет большой разбор, и я смотрю, как жюри поголосовало. Сам треки отслушиваю. И вот добрался до этого трека, щелкнул по нему, меня качнуло. Но было такое вот впечатление, что где-то я уже, и вот теперь меня Юрка именно толкнул туда, куда надо. Я переслушаю обязательно «Фильм», «Ночь», и может быть, даже так оно и есть. И тогда надо вопрос задать группе «Фильм». Так, Слайк пишет: слова нормальные, вокальное исполнение соответствует, а вот с аранжировкой и звучанием что-то не то. Но раз им так нравится, ну, опять же говорю, это не сведенка. Так, Антоха пишет: неплохо, как фон пойдет в таком виде. Так, какого хрена они у меня в плеере есть? Ну, в плеере они у тебя просто добавлены, наверное, как трек в плейлист. Так, Ванька пишет: действительно очень хорошая песня, в машине слушать прям лучше некуда. Да, вот Слайк кинул этот клип. Ну-ка, сейчас я, дайте-ка я прям послушаю. 2 секунды потерпеть. Да, но они ее изменили, конечно. Но не сильно. Все, вот теперь я понял, откуда ноги растут. Да, действительно, группа «Фильм». Как раз они у нас с этим треком. Они у нас как-то тут даже и, по-моему, звучали. Вот, все, теперь я разобрался. Теперь у меня все встало на свои места. Вот, так чья песня-то, спрашивает Стрела Морфея. Не знаю, теперь надо группе «Фильм» задать этот вопрос. Надо задать группе «Фильм» этот вопрос, потому что мне теперь тоже интересно. Ну, надеюсь, они знают. Что это не их песня. Да? Надеюсь, они знают это. Так, ну смотрите, давайте мы сделаем по-другому. Питер. Ну, скажем так, Данил Блэст загрузил этот трек 13 марта 2013 года, а группа «Фильм» у нас появилась, ну, наверное, месяца 2-3 назад. Так что пока первенство на стороне Данила. А может быть, это та группа трансформировалась в группу «Фильм», но я просто об этом не знал. Короче, тут много может быть версий, что гадать, надо спросить. Вот, ладно. Друзья, всем счастливо. Еще раз поздравляю всех именинников с днюхами. Ребят, не болейте, пусть все у вас будет хорошо. Завтра на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка, ставьте галочки. Все по-честному, и как бы будем жить дальше. По поводу без воды, не знаю, Костик еще ничего мне не писал. Так, сейчас я погляжу в эфирном чате Зухера. Он обычно туда выкладывает. Нет, ничего не появилось. Вполне возможно, что завтра без воды не будет, но может быть и будет. Вот, поэтому как бы, кому интересно, послухивайте в 9 часов. Если появимся, значит все хорошо. Вот. Ну и все, друзья. Всем пока, всем счастливо. Любите друг друга, не болейте. Услышимся или завтра, или
в следующий вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Всем пока!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Он появился на свет в семье шахтера Томаса Вудварда и получил имя в честь отца. Само рождение не обошлось без косяка. Акушерка подумала, что он мертворожденный, и уже собиралась, так сказать, сообщить об этом матери. Но бабка вмешалась, взяла ребенка за ноги, окунула головой в ведро с холодной водой, потом покрутила вокруг себя, и вуаля! Мы все радуемся уже более 55 лет, слушая его голос. Это ж хрень какая! В 12 лет чел переболел туберкулезом, 2 года сидел и лечился дома, не выходя на улицу, и слушал музыку. Вы представляете? Мы живем! Мы можем посмотреть и послушать человека, который пел дуэтом с Элвисом Пресли и конкурировал с ним в хит-парадах в одно и то же время.

В 1970 году хит-парад Billboard Элвис был на 78-м месте, а Том Джонс на 91-м. Вот такие дела. Это вам два короля пели. Том Джонс. А вы думали, я про Элвиса травить буду? Пресли? И так все знают. Ну, все рок-н-ролльщики в чем-то одинаковы. Все прошли через кучу хрени, наломали дров, сожгли мосты. И чего там еще? Кто там что делает? В 16 лет женился, так как заделал себе сынулю. Том устроился на перчаточную фабрику. Потом пошел на стройку. Рубить уголек по состоянию здоровья, к сожалению, было запрещено. А на стройке он и подкачался маленько, ну, таская кирпичи. А в выходные выступал со своей группой Tommy Scop and Senators по кабакам и ярмаркам Южного Уэльса. Че, платишь 5 фунтов на всех за выступление?

Первый успех пришел в 1965 году и сразу вывел Тома Джонса в высший эшелон эстрады. С 1967 года по 2011 он регулярно гастролировал и выступал

в Лас-Вегасе, пел дуэтом с Чаком Берри, Литл Ричардом, Дженнис Джоплин. В прошлом году выпустил новый альбом с новыми песнями. В передаче «Голос Великобритании» есть такая. Уже 10 сезонов сидит в жюри в качестве наставника. Пока есть время, цените это. Том Джонс, Дженнис Джоплин, «Rise Your Hand».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

Тело – иллюзия, но без него никуда. И мелькают года вопросом «Кто я?». Время – вода. Кто я? Зачем себе кажемся мгновенно?

Душа зависла. И с ней, зависая, на краях одырая, ошибок и осознание главного — любить и быть для кого-то радугой, другом или источником, ручьем или рекой, а может, бескрайним морем с белыми парусами на горизонте.

тело иллюзия, но без него никуда. И мелькают года вопросом, кто я? Время вода, кто я? Зачем себе кажемся мгновениями радости, мегатоннами горя? И с собой споря, делим на доли, надо ли, на то или. Тело ищет у земли опоры и смысла, душа же зависла между прошлым и будущим, ловя скользкое равновесие настоящего.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Стукни Ваську.
2: Ток-ток.
3: Закажи
1: песню.
2: Улетела.
1: Не смогу.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: Найди мне вчерашний день.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: Одиннадцатый трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Рамонес образовались в начале 1974 года, когда Джон Коммингс и Дуглас Колвин пригласили к себе Джеффри Хаймана. Колвин хотел играть на гитаре и петь. И Каммингс тоже играл на гитаре, а Хайман на барабанах. Довершить состав должен был их друг Ригли Стерн, но оказалось, что играть на басу он не умел. Поэтому Дуглас переключился на бас, а еще он был фанатом Пола Маккартни. А, как известно, Маккартни использовал псевдоним Пол Рамон. И Дуглас взял фамилию Рамон и придумал название «Рамонес», и все сразу стали рамонными. Хайман Джоуи, а Каммингс Джонни Рамоном. Первый концерт группы состоялся 30 марта 1974 года, а спустя два месяца их менеджер Томаш Эйдейн, не выдержав веселухи, стал Томми Рамоном и сел за барабаны и понесся панк по просторам Америки. Понесемся и мы. Rockaway Beach.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид.

0: Участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фу Файкос», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

шарах несбывшихся надежд горит белый свет. Горячечный бред зарождается где-то в груди. Трудно идти, если не видеть перед собой путеводный маяк. Своры собак воют уныло из темных углов. Кто не готов встретиться с ними один на один, прячется в свете витрин.

На кострах несбывшихся надежд годы горят. Медленный яд разрушения точит скалу. На грязном полу лужа, похожая цветом на кровь. Слезы богов падают вниз на траву холодной росой. Знает любой, всякий, кто смеет босой бегать по этой траве, безусловно, святой.

На кострах несбывшихся надежд сгорают друзья. Больше нельзя их голосов различить. Право самоубийц — выбор — тонуть или висеть, или лететь. Боги простят всех заблудших овец. Скорый конец, чувствуя, враг твой безмолвно кричит сквозь стекло и бетон. Он тоже прощен.

На кострах несбывшихся надежд полыхает любовь. Поленницей дров воспоминания томные рядом лежат. Их порождать больше не в силах ни сердце, ни мозг. Соблюдающих пост в память о долгих и праведных снах, добрые люди обяжут к счастью и свету идти в кандалах на руках и ногах. С молитвой

кострах не сбывшихся надежд. Дымным столбом, золой и углем, вера взмывает ввысь к облакам, досаждая богам. Боги устали, им хочется спать. Надо понять чувство великой, всеобщей и жгучей вины. Надо познать право и силу, бегущей на берег холодной бурлящей.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нет,

0: Золотая коллекция Неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

в солнечный день. Как жить, начиная с другого листа? Летит мой трамвайчик под номером 7. В счастливые, давние с детства места. Он мчит по Полихе все дни напролет, звеня переливом прохожим скорей. Здесь где-то Сережа Галанин живет, поет про Валеру и верных друзей.

площадь вокзалов меня он несет, с которых когда-то нас с папой вдвоем моя электричка опять увезет в те лучшие дни, где нам все нипочем.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Def Leppard, по-русски глухой леопард. В 1977 году в Шеффилде четверо юношей в каморке завода по производству ложек решили играть хард-рок. А уже в июле 78 года они дебютировали в местной школе для 150 ребенков. А еще через два года первый альбом Def Leppard попал в топ-15 Великобритании. Тут америкосы засуетились. Второй альбом вышел, кстати, High and Drew, выпущенный 11 июля 81 года, и определил будущее звучание глухого леопарда. Кстати, Парк Горького — это калька с Def Leppard. Первая группа из металлистов, прочно прописавшаяся на MTV. Мы же заценим песенку с третьего альбома «Фотограф», которая стала визитной карточкой группы. Итак, Def Leppard.

навязчиво, как реклама, что еще о тебе сказать? И снова врезается в память то, что бросалось в глаза —

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

покину планету. Тропинки, дорожки, береза, матрешки. Так долго мечтали, устали. Так долго мечтали.

Открытая рана, закрытое сердце.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

проснулся ночью на белом мысли, в коротком небе, в огромном танке. Мы полетим, рукой касаясь дырявых лет.

рвать, не шить, ломать, не строить. Нас уже не склеить вскоре, нас уже не снять на пленку. Рвать, не шить, ломать, не строить. Нас уже не склеить вскоре, нас уже не снять на пленку.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид.

Февральский вечер за окном, никак не спится. Зима шагает по дворам моей столицы. Мороз все звуки погасил на белом свете. Лишь где-то радио гнусит, да плачет ветер. На утро снова выходить на воздух стылый, где раздражают нету сил сограждан рыла, что перестали различать цвета и звуки. Извилин нет, глаза пусты, трясутся руки. Гранитным статуям сродни тупое быдло. 6 дюймов лобовой брони, за ним затылок. Покорно сверху ждут они судьбы решений, а в мыслях лишь метаболизм и размножение. Куда идем? Каков расчет потенциальный? Картина ясная встает, как на экране. Сюжет банальный и простой, знаком до дрожи. Навеян глупой суетой, жесток, тревожен.

нагаек. Куда бегут и от чего, никто не знает. Игра «Поймай кота за хвост» среди блаженных. А под конец программы «Гвоздь», «Стена на стену». Забавы, игры, торжества чистят в народе. Ведь если до упада ржать, не страшно вроде. Тут крик, веселье посреть. А ну-ка, братцы, чего на месте-то сидеть? Айда кататься!

И вдруг, откуда ни возьмись, по льду и снегу, по буеракам и грязи ползет телега. На облучке ямщик сидит, залитый брагой, летит дерьмо из-под копыт гнедой коняги. Уже народ давай галдеть, визжать и топать, и на телегу, помолясь, полезли с копом. Телеги не сберечь оси, поди не трактор, но не в обиде, в тесноте уселись как-то. Живее морду в ворот прячь, кнутом и свистом ямщик пустил конягу вскачь. Помчались быстро. Бормочет поп, поет гармонь, приятно слушать, а в самоваре самогон ласкает душу. Фальшивит менестрель в надрыв, артист в ударе. Плевать, что впереди обрыв, не то видали. В безумном кутеже своем нам нет покоя. Мы не осадим, не свернем, ведь мы герои. Маршрут наш неисповедим среди беспутья. Мы над обрывом воспарим! Ведь с нами

Телега к вечности бежит, как поезд скорый. Лишь на обочине старик глядит с укором. Немая скорбь в чертах его и губы сжаты. Слегка качает головой суровым тактом. Способен он смутить покой. Хрипит, гнедая, не люб гуляющим такой. Зачем пугает? Чтоб покуражиться слегка, народ потешить. Летят окурки в старика, плевки, насмешки. Чё глазеешь, старый хрыч, тебе не рады? Он мог бы все остановить, но больно надо. Он видел это сотни раз и точно знает, что разума не слышит глаз, орда хмельная. К чему впустую глотку рвать для бесноватых? Твой крик потонет в головах дегенератов, которых гонит самопляс вперед без цели. И на опасности начхать они хотели. А тем, кто встанет на пути, петля и плаха, их нет возможности спасти. Так ну их прахом. Те, кто от дури опьянев потехи ищут, пусть сгинут в адовом огне. Мир станет чище.

и скор конец. До боли просто очевиден, летит телега под откос. По лавкам сидя, сообразив, что смерть близка, народ лопочет, узнав седого старика. За что же, о отче? Удар! И прекратился вой, как отрубили. Гуляк телега под собой похоронила. Старик взобрался на откос, взглянул устало и с отвращением произнес: «Так надо! Мало!»

никак, увы, не в силах. Исправит скот наверняка одна могила. Им чудеса свои являть нет больше мочи. Опять создать людей с нуля гораздо проще. Пусть прошлый раз я оплошал, еще не вечер, и к горизонту пошагал, расправив плечи. А за спиной, на рубеже у моей страсти, обрыв ощерился уже голодной пастью. Для отказавшихся от чувств, в томленье жадном, свои объятия распахнул для новой жатвы.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Хотел рассказать о вокально-инструментальном ансамбле «Веселые ребята», но понял, что одна певица заслуживает большего. Я говорю о Людмиле Барыкиной. Вряд ли вы ее знаете. С Александром Барыкиным они даже не однофамильцы. Барыкин изменил свою фамилию, она звучала как Барыкин. Ну, не о нем сейчас. В «Веселых ребятах» она оказалась после ушедшей из коллектива Пугачевой. Может, это и сыграло в судьбе Людмилы. Мы это уже не узнаем. Ну, если только Борисовна сама не расскажет. Но факт того, что не сохранилось ни одной видеозаписи певицы, говорит о многом. Хотя в составе «Веселых ребят» она была 7 лет. С 77 по 83 год.

Кавер на русском языке известного немецкого коллектива Бонни М это был. Русский текст не всем западным хитам подходит, а еще надо спеть так, чтобы слезу выдавило. Она была яркой, самобытной, сделала афродиску прическу, ну, знаете, под одуван. И это в середине 70-х. И специально загорала, чтобы схожесть была с негритянками. А на вопрос партийных чиновников, курирующих эстраду, да на кого вы хотите быть похожи? Людмила отвечала: на борца за права рабочего класса Америки, коммунистку Анжелу Дэвис. И вопросов больше не было.

После работы с веселыми ребятами Людмила ушла в крутые точки Москвы. Ну, там, знаете, дом туриста, мотель «Солнечный», что на въезде Варшавского шоссе в Москву. Там она оторвалась полностью. И дом, и семья рядом. Исполняла репертуар Барбары Стрейзанд, Шаде, Донны Саммер, Майкла Джексона. Ресторанная жизнь тех лет – это был кусочек за границей, где можно было делать на сцене, если не все, то очень многое. В 89 году Людмиле поступило предложение съездить с гастролями в Америку. Ну что ж, она съездила, но вернулась в Россию. В Америке были ее последние публичные выступления. По приезду ее пригласили спеть в ГЦКЗ «Россия» в сборном концерте под фанерку, но она отказалась. Уход из ВИА и свою работу в ресторанах она оценивала с точки зрения расширения репертуара и переход с совковых на фирменные песни. И никогда не жалела

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Нехрен шляться по миру без дела, постным рылом буржуев пугать. На людей посмотреть захотелось, или все же себя показать. Бестолковкой своей покумекой, но в каком государстве нужны пятикантропы нового века, пилигримы медвежьей страны? Там паршиво, вне всяких сомнений, пол Европы пожаром горит, революции, наводнения, террористы, акулы и СПИД. Даже если не сгинешь ты в джунглях и тебя не сожрет крокодил, все одно на душе станет жутко, сколько денег ты зря просадил.

0: тебе будут сосать. Что в Египте тебе пирамиды? Ведь из окон хрущобы твоей на промзону прекрасные виды. Все роднее и сердцу милей. Что тебе в Сенегале сафари? Что за радость зверушек стрелять? Лучше утром в похмельном угаре тараканов по кухне гонять. А в июле на кой тебе лыжи? Нахрена океан в январе? И чего не видал ты в Париже? Лучше бельмы залей во дворе. Ну а если с похмелья заклинит и приспичит глядеть белый свет, что, в твоей захудалой квартире даже и телевизора нет? Щелкнул и в кордильеры взбирайся, или барахтайся в море с китом. Посмотрел, впечатлений набрался, и беги похмеляйся потом. Так что плюнь на Венецию с Польшей, без тебя обойдут, спади. Ты купи телевизор побольше, водки ящик и дома сиди. В отпуск вышел я на 2 недели. Целый день я сижу у окна и...
1: Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна.
2: Под пение попасть музыкой не обязательно.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерян мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма. Затянуть он готов.

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи.
1: Ка-ка-ка.
0: Песню.
1: Улетела.
0: Неформатно.

На кострах несбывшихся надежд горит белый свет. Горячечный бред зарождается где-то в груди. Трудно идти, если не видеть перед собой путеводный маяк. Своры собак воют уныло из темных углов. Кто не готов встретиться с ними один на один, прячется в свете витрин.

На кострах несбывшихся надежд годы горят. Медленный яд разрушения точит скалу. На грязном полу лужа, похожая цветом на кровь. Слезы богов падают вниз на траву холодной росой. Знает любой, всякий, кто смеет босой бегать по этой траве. Безусловно,

На кострах несбывшихся надежд сгорают друзья. Больше нельзя их голосов различить. Право самоубийц — выбор — тонуть или висеть, или лететь. Боги простят всех заблудших овец. Скорый конец, чувствуя, враг твой безмолвно кричит сквозь стекло и бетон. Он тоже прощен.

На кострах несбывшихся надежд полыхает любовь. Поленницей дров воспоминания томные рядом лежат. Их порождать больше не в силах ни сердце, ни мозг. Соблюдающих пост в память о долгих и праведных снах, добрые люди обяжут к счастью и свету идти в кандалах на руках и ногах. С молитвой.

страх несбывшихся надежд. Дымным столбом, золой углем вера взмывает ввысь к облакам, досаждая богам. Боги устали, им хочется спать. Надо понять чувство великой, всеобщей и жгучей вины. Надо познать право и силу, бегущей на бег.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.